А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Во всех городах температура поднимется до 23 тепла. И в Минске днем плюс 20-22 и без дождей.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Во всех городах температура поднимется до 23 тепла. И в Минске днем плюс 20, 22 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: А дальше хит за хитом.

0: детей старше 16 лет.
1: Даже не слышали про эффект этот, не слышали, но такое чувствовали 100%. Эффект телескопа проявляется тогда, когда события, которые случились давно, кажутся нам более близкими, чем есть на самом деле. Ну, например, ты институт закончил 100 лет назад и говоришь, слушай, да буквально вчера с ребятами. Вот.
2: Ну, понятно. Ну, а слушай, получается, что это эффект телескопа, когда ты по кредиту платишь каждый месяц, думаешь, ё-моё, я же вот только-только оплатил предыдущий месяц, и опять уже выставили.
1: На самом деле это
2: и
1: ой, как давно было.
2: Да. И жена, вот у нее с ней постоянный эффект телескопа, потому что все время вот это вот купи. Я говорю, вчера ж по. Нет, не вчера было, это было позавчера.
1: Вот
2: давно
1: видишь,
2: уже.
1: Вот видишь, и я вот мужу говорю, так ты ж недавно только ел. Недавно только. Он говорит, как когда-нибудь? Да вот за новогодним столом разве что хорошо тогда поели. А больше, говорит, и не помню. Ну, недавно же было,
2: ну,
1: понимаешь?
2: Когда в комик человек на питательном праве, он не помнит, что он ест.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция. Вы слушаете
0: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Конечно, ну,
1: молодец,
0: конечно.
1: Меня так муж зарезервировал в начале наших отношений.
0: Ой, не там... рассказывай, как он тебя зарезервировал.
1: Нет, подожди. Нет, я должна пожаловаться.
0: Ну, давай.
1: И вот он мне предложил, значит, руку и сердце. Я говорю, ну, ладно, я согласна. А дальше 5 лет молчания было. Понимаешь, он как будто бы зарезервировал, думая, что, ну, на всякий случай, мало ли, там, искусственный интеллект, не искусственный, что там дальше будет, непонятно. И в какой-то момент я ему сказала, что сейчас бронь со столика снимется, потому что 5 лет это уже несерьезно. Он тогда испугался.
0: Слушай, возможно, он просто в течение 5 лет пробовал
1: зарезервировать другие
0: стульчики за другими столиками. Может, там удобнее, вид из окна получше.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
2: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: были неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это
5: радио. Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Слушай, лето заканчивается, школьный год начинается. Вообще не исключено, что кто-то из нас прям может и в какие-то такие моменты злости впасть, да? Mm-hmm.
2: Ну, кажется, еще... Из-за того, что
1: да не из-за этого. Не-не-не. Знаешь, одно, второе, третье, но когда все хором на тебя наваливается, mm-hmm. а еще и по работе какая-то, может быть, неурядица, понимаешь? И все, и ты завелся, и ты в гневе, и ты в злости. А на работе как будто бы, ну, нельзя так себя вести, да?
2: Почему-то это все...
1: У меня есть три лайфхака, как вот этот самый гнев очень быстро сбросить.
2: Ну, давай. Управление гневом. Курс Полины Летовой.
1: Всего три пункта. Первый. Сделайте инспекцию зубов и плеч.
2: Если они крепкие, не страшно, злитесь. Зубы вам все равно не выбьют.
1: Смотри, почему нужна эта инспекция. Дело в том, что гнев заставляет нас сжимать челюсть и поднимать плечи. Это непроизвольно происходит. Поэтому очень важно сконцентрироваться на том, чтобы челюсть расслабить, плечи опустить и 5 глубоких вдохов сделать.
2: Понятно.
1: Это сработать должно.
2: Хорошо.
1: А вторая, значит, манипуляция называется грязный арт. Грязный арт.
2: Хорошо, что не грязный Гарри.
1: Ну, тут как пойдет. Возьмите бумагу, возьмите черный маркер и водите по бумаге круги, потом штрихуйте, потом это до дыр, потом нарисуйте свой гнев в виде какого-нибудь монстра, а потом рвите это все на мелкие кусочки.
2: А я думал, это просто незаконченная фраза, когда домой пришел Артем, игравшийся в грязи, и отец открыл дверь и говорит, грязный арт.
1: Ну да, да. Кстати, так можно тоже снять напряжение. Закрыть дверь и сказать, пока чистеньким не будешь, я тебя не приму. И так. Последний лайфхак – это устроить танец-тряску. Что нужно сделать? Ну, что, боженька, дал. А, в общем...
2: Ну, давай. Начинаем!
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: 6:59. Всем доброе утро. Ну что, очень здорово, что завершается рабочая неделя. Грустно от того, что завершается летом. Как это все объединить воедино, чтобы в пятницу получить максимум полезных, интересных, позитивных эмоций? У меня есть ответ.
1: Какой?
0: Спасибо, я, собственно же, я ждала, когда ты спросишь. Я расскажу, как провести эти выходные, чтобы как-то, ну, красиво, классно, феерично завершить лето этого года. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов, всем доброе утро.
1: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7:00 с новостями Александр Романов. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Как сообщает Белт, белорусский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Также Александр Лукашенко встретится с российским премьером Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить развитие белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Строительство Национального музея Беларуси завершилось в Минске. Здание, напомню, построили на месте бывшего Дримленда на улице Орловской. Возведение объекта прошло в кратчайшие сроки, за рекордные 17 месяцев вместо 27. Сейчас музеи наводят чистоту и порядок, а также оформляют залы и наполняют их экспонатами. Открыть музей планируют 17 сентября, ко Дню народного единства. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» добыли первую победу на традиционном предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы». Первым соперником подопечных Сергея Брылина на турнире стал казанский «Акбарс», который выбил «Зубров» в четвертьфинале последнего Кубка Гагарина 2-1. Сегодня «Зубры» сыграют с победителем пары ЦСКА-Спартак. И в завершении о кино. Назван главный кандидат на роль Бонда в следующем фильме об агенте 007. Главным кандидатом называют 31-летнего Джека Бартона, актера, самая известная роль которого пока была в фильме «Бедная несчастная». Также высокие шансы Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория» и фильма о Франкенштейне. Имя нового Бонда обещают назвать до конца года. Известно, что снимет картину режиссер Дени Вильнёв. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 53 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Гродно и Могилеве плюс 23, в Бресте до 24 тепла, а в Минске 22 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Ну что ж, друзья, утреннее шоу. Мы проснулись. Последняя пятница лета. Очень грустно из-за такой вот штуки. Что, Полина, ну... делать будем-то, а? Что делать будем?
1: Надо себя как-то приободрить. У меня есть несколько классных идей, чем заняться в эти выходные.
0: Серьезно? Ну давай.
1: Да, буквально три. Ну смотрите, первое. Устроите пикник. Ну, мы очень часто видим пикники в каких-то американских фильмах, да? Как здорово они там сидят на лужайке и так далее.
0: Не, а я пикник вижу в магазине.
1: Где ты видишь?
0: На прилавке лежит написано «пикник». Нет.
1: Ай, ну это совсем другая история. А вот взять пледик, что-то вкусненькое такое, да, собраться всей семьей, друзьями, детей взять, это же так интересно.
0: Особенно, когда все взрослые, ну, бездетные, и с ними сидит практически половина детского сада. Конечно, интересно наблюдать со стороны, да.
1: Ну, в общем, на природе это очень здорово, кстати.
0: Пикник, например. Да, хорошо, записали.
1: Второй пункт, это нужно отправиться за город, но, внимание, не на дачу.
0: Пикник же есть уже.
1: Подожди, пикник это вон можно спуститься из подъезда, выйти и уже пикник. Да?
0: Ну, я понял теперь, как это в спальных районах называется. А то мы спит на лавке, пикник у человека завершился, только что.
1: Отправляйтесь за город и лучше всего туда, где есть животные, которых можно погладить.
0: Я извиняюсь, вспомнил историю недавно у нас в Боровой, в чате. Значит, отправляют фотографию. Саш, может быть, ты видел в общем чате Боровой. Значит, на фотографии мужчина на лавочке спит. Вот, и подписали, чей муж потерялся.
1: Чей муж потерялся. Никто не признался.
0: Если что, по адресу нет, написали, улица Неместная, да, вот лежит, запирайте.
1: Никто не признался, но мужчины через 5 минут уже не было.
0: Да.
1: На расхват.
0: Ну ладно.
1: Так, за город, где есть животные, которых можно потрогать. Это важно, потому что вообще контакт с животными, он же очень успокаивает. Поэтому если...
0: И кого-то успокаивает, а кто-то смотрит с недоумением на это. Контакт с животными.
1: Ладно. И третий пункт.
0: Да. А контактный зоопарк, кстати, подойдет?
1: Да. Вот да? Чтобы можно было потрогать.
0: Ну, все.
1: Понимаешь, да? И третий пункт.
0: Мужчину выгнали из контактного зоопарка, потому что на разрешение потрогать он начал приставать к пришедшим туда девчонкам.
1: Да. Покатайтесь на лодочках или на сапах. В общем, то, что связано с водой.
0: Потому что сейчас холодно, вода холодная, вас взбодрит.
1: Вода тоже успокаивает.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Последняя пятница лета, как ее провести правильно, чтобы ничего не упустить. А вот об этом вы узнаете совсем скоро.
1: Да, в нашем утреннем гороскопе уже через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается всего в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17 396 38 33.

0: станция.
1: 7:21. Утреннее шоу на Юнистар продолжается утренним гороскопом. И давайте разбираться, как с пятницей с этой быть.
2: А кто-то, может быть, сидит, пальчики скрестив, в надежде, что именно он будет счастливчиком этого дня, ведь назовем его только в конце. Итак, сегодня давай. Овны. Вообще вы склонны сегодня раздражаться из-за любого пустяка. Ну, казалось бы, мелочь, а вы уже на взводе.
1: Тельцы, вас сегодня будут одолевать сомнения, но, как говорят астрологи,

0: рыбам сегодня нужно быть более проворными, более, ну, скажем так, иногда даже, может быть, и резкими. Mm-hmm. Вот эта резкость, она к конфликтам не приведет, а к желаемому результату.
1: Му-му.
2: Приведет.
0: Ну что? Сейчас узнаем, кто у нас главный счастливчик дня сегодня. И это у нас, смотри, как интересно, Водолей.
2: Слушайте, Водолеи, вы финансовые вопросы свои сегодня должны будете решить. Ну, а раз вы счастливчик, значит, делайте это успешно.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка у школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Все же хотят быть успешными, правильно?
1: Да.
0: Да, 7 часов 27 минут. Секретами поделимся совсем скоро. 3 секрета дадим. Но мы-то что, мы только ретрансляторы. Этими секретами поделился 1 миллиардер.
1: Да. В общем, будет интересно, но совсем скоро у нас новости.
0: Угу.

0: в ОМА. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Важные новости и интересные истории. .бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .бай.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 7:28. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Как сообщает Белта, белорусский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Минске создают единую систему видеонаблюдения. До конца года около жилых домов установят около 3000 камер. Прежде всего, объективы будут направлены на детские контейнерные площадки, а также на пешеходные зоны. Хоккеисты Минского «Динамо» добыли первую победу на традиционном предсезонном турнире Кубка мэра Москвы. Белорусские «Зубры» обыграли казанский «Акбарс» 2-1. Сегодня «Динамовцы» сыграют с победителем пары ЦСКА «Спартак». Сколько в мире миллиардеров, подсчитали в международной аналитической компании «Альтара». На сегодня 3800, а их совокупное состояние выросло более чем до 15 триллионов долларов. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
5: Партнер новостей – препарат «Хефитол».
6: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хефитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хефитол» – сила артишока. «Хефитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайолис», Инвер, Франция, реклама.
4: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Гродном и Могилеве плюс 23, в Бресте до 24 тепла, а в Минске 22 градуса выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 7:35. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Очень любопытно, что сейчас Полина будет рассказывать, потому что пообещали поделиться 3 советами, как стать успешным, которыми поделился известный миллиардер.
1: Не, понимаешь, он не то чтобы стать успешным, он-то и так у него все в порядке. А как брак свой сделать успешным?
0: А брак даже?
1: Да, про брак свой. Это же еще более тонкое мастерство, я тебе скажу.
0: Вообще, это да, при том, что у тебя миллиарды, конечно, это очень тонкое мастерство.
1: Ну, ты сейчас скажешь, ой, деньги решают.
0: Не, я так не скажу. Я так не скажу. Я не могу так сказать, у меня нету таких денег, чтобы решать.
1: Итак,
0: давай.
1: Вы будете удивлены, но слушайте первое правило успешного брака от миллионера. Не надо разговаривать с женой в течение рабочего дня.
0: Правильно.
1: Он, когда работает, он очень занят, он сосредоточен, не надо его отвлекать.
0: Все.
1: Поэтому все разговоры, вот, день закончился, домой пришел, дал ей отмашку, тогда она с тобой разговаривает.
0: Это 3, 2, 1,
1: да,
0: поехали.
1: Говори. Приблизительно так и происходит.
0: А в течение рабочего дня, правильно, с секретаршей.
1: Там другие беседы.
0: Другие женщины. Беседы, да, все правильно.
1: Второе правило. Угу. Вообще, этот мультимиллионер посоветовал не дарить жен подарки. Слушай дальше, смотри,
0: вот,
1: что он говорит.
0: Вот где ключ к богатству. Я всегда говорю, что на эти все ваши праздничные штуки уходит огромное... А не дари подарки. Вот тебе, там, твоей маме, маме твоей мамы, хоть ее уже давно нет, все равно же подарки просите.
1: По словам этого миллионера,
0: да,
1: забота и время, проведенное вместе...
0: Вот! Слушай, какой золотой человек. Мои слова вот он просто транслирует.
1: И третье правило. Рассказать?
0: Ну.
1: В семье он в целом вообще о деньгах не говорит и особо никому про них не рассказывает. Он хочет, чтобы все его любили просто так, а дети всего добивались сами.
0: Слушай, ну вот я сейчас все 3 совета эти послушал.
1: Нравится?
0: Ну, хороший. Просто единственный вопрос. Вот надо уточнить. Вот этот миллионер, да? Миллиардер, миллионер, неважно. Он точно не живет вместе с мамой в маленькой спаленке, нет?
1: Где-нибудь на окраине города?
0: Не такая вот эта история, нет?
1: Нет информации.
0: Точно миллионер.
2: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
2: Радио «Юнистар».
5: «Юнистар».
2: «Юнистар». «Хит за

0: У нас впереди игра, 7 часов 41 минута, значит, нас с вами ждет стоп-спойлер.
1: Можно выиграть сертификат на квест клаустрофобии в том случае, если остановите спойлер от Сафронова и название фильма отправите нам в Телеграм. Наша игра и все подробности уже через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, а также на Шаранговича от Горецкого до Академика Федорова.
3: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
4: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о самой массовой собачьей вечеринке, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. А еще узнаем, как недосып влияет на наш организм.
3: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня. И в 5 вечера с понедельника по четверг. Радио
5: Юнистар. Реклама.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 120. Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Двухместная палатка всего за 29,90.
3: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
7: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7-7-3.

0: 7.52, самое время начинать игру. У нас стоп-спойлер прямо сейчас.
1: Да, значит, мы предлагаем вам запомнить номер нашего телеграмма 29-610-9950. Именно сюда мы будем принимать правильные ответы, как только вы догадаетесь, какой фильм спойлерит Сафронов сегодня. Только название этого будет достаточно, чтобы стать победителем.
0: Итак, минута на все про все. Начинаем описание. Поехали. Кадр постепенно из темного становится красочным. Мы наблюдаем сквозь окно автомобиля на луг. Зеленая трава, по лугу гуляет мужчина в клетчатой рубашке и джинсах, широко расставив руки, он на плечах держит маленького белобрысого парнишку. Тот тоже широко расставил руки в стороны камеры. Кадр постепенно затемняется, и далее мы видим солидного мужчину в сером костюме, седоволосого, с серыми усами. Он пожимает руку тоже мужчине в сером костюме, они садятся вместе за стол, тот предлагает ему закурить. И дальше идет закадровый голос о том, как была устроена банковская система в 70-х. Речь идет о том, что она не приносила большого дохода тем, кто в этом участвовал.

0: Мужчина, который рассказывает нам эту историю, встает из-за стола. Это молодой человек в сером костюме с бордовым галстуком. Он встает из-за стола со стареньким компьютером и начинает рассказывать о инвестиционной системе банков.
1: Сейчас, стоп, спойлер! Есть!
0: Прилетел. Ну, засчитываем. Ух. Последний, где-то на 58-й, наверное, секунде.
1: Да,
0: я так предполагаю, что огромное количество неправильных вариантов тоже залетело к нам. Давай перечислять, что из неправильного
1: Books,
0: пришло.
1: Уолл-стрит, в погоне за счастьем, зеленая книга, Оппенгеймер и много других.
0: Ну, сегодня у нас фильм про кризис 2008 года в США, который обвалил весь рынок. Фильм называется «Игра на понижение». Звезды в главных ролях: Кристиан Бейл и Стив Карл. И Райан Гослинг, и Брэд Питт. Очень классное кино, если не смотрели, обязательно гляньте.
1: Ну что, поздравляем мы Александра, судя по всему, так зовут нашего слушателя. И подарок достается вам. Это сертификат на квест клаустрофобии. А клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Юнистар. Телефон 29 710 80 713, сайт phobia.by.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Друзья мои, глубоко вдохните этот день, потому что это последняя пятница лета. Чего ты смеешься?
1: А где день? Где день? А вы его уже все глубоко вдохнули.
0: Ну, проживите его на максимум. Я про это, про то, что, ну, блин, слушай, когда лето следующее опять будет? Елки-палки.
1: Как будто бы работа немножко мешает прожить полностью этот день. Нет такого ощущения.
0: Все, давайте не будем о грустном. На Юнистар все только хорошее и много классной музыки. И утреннее шоу самое лучшее. Давайте продолжать.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Реклама. Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Omabuy.
1: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
2: Мне старое кресло не по приколу.
3: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
2: Наконец-то!
1: Ура!
4: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
5: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
6: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Впереди хороший знак.
9: Подключайтесь на лайк.

0: 5. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета!

больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас. Белювелирторг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.

0: Доброе утро. В Беларуси 8.01. С новостями Александр Романов. На какие профессии в Беларуси сейчас высокий спрос, рассказали в Академии наук. В строительстве нужны каменщики, штукатуры, плиточники и монтажники, сварщики, электрики и машинисты строительной техники. Некоторые вакансии для сварщиков, фрезеровщиков и маляров даже без высшего образования предусматривают оплату около 4000 рублей. Большой спрос на рабочие кадры также в торговле, сельском хозяйстве, транспорте и образовании. А в сельском хозяйстве не хватает механизаторов, трактористов и агрономов. В 2025 году средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве увеличилась почти на 22%, сообщает Белта. В каких районах Минска запустят новые маршруты общественного транспорта, рассказали столичные власти. Например, в Северном береге организуют маршрут, автобусы на котором будут курсировать до станции метро «Борисовский тракт», сообщает Минск-Новости. После открытия путепровода, который свяжет Колесниково и Иратомскую, продлят один из автобусных маршрутов со стороны Каменной Горки в направлении Веснянки. Подробности есть в сети. В Минске создают единую систему видеонаблюдения. До конца года около жилых домов установят около 3000 камер. Прежде всего, объективы будут направлены на детские контейнерные площадки, а также пешеходные зоны. Это позволит отслеживать, насколько качественно и своевременно выполняются такие коммунальные услуги, как вывоз мусора, уборка территории и многое другое. Все записи будут анализироваться в едином центре, и любой специалист сможет дистанционно контролировать качество работ, сообщает Белта. И в завершении о кино. Кинопоиск составил рейтинг самых популярных у белорусских пользователей российских фильмов и сериалов. Лидер – комедийный сериал «Беспринципный» о жителях московских Патриков. На втором месте сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. А на третьей строчке сериал «Мажор» с Павлом Прилучным. В топе также комедия «Телохранители» и мрачный детектив «Фишер». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 53 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега.

У вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: Слушайте, ну лето заканчивается, а у кого-то же еще, я так вот понимаю, может совпасть, что и отпуск заканчивается в это время. Представляешь, какой двойной удар будет, а?
1: А иногда после отпуска даже хуже становится.
0: Как это так?
1: Ну, есть несколько причин, причем это научно доказано и
0: обоснованно. 8 часов 8 минут, давайте сейчас в зарядной станции это и обсудим.
1: Ну. Итак, первое, почему после отпуска может стать хуже, это резкий контраст дофамина. Ну вот смотри, на отдыхе ты же отдыхаешь.
0: Расслабляешь.
1: Мозг, да, привыкает к каким-то приятным эмоциям, к отсутствию тревог, а потом начинаются эти будни, а там обязанности, стресс и все прочее. И такой резкий контраст дофамина, и еще хуже становится, чем было.

0: будете заботиться о том, как кран придержать, чтобы не отваливался, как желтую воду профильтровать, как тараканов разогнать из номера, которые кровать уже заняли. И не будет как бы такого, когда приедете к себе домой и скажете: господи, как хорошо.
1: Да, да.
0: На работе как чисто.
1: Видишь, все познается в сравнении. Второй пункт – это взгляд на свою жизнь со стороны. В отпуске мы же выходим из привычного какого-то круговорота событий.
0: В отпуске выходим, в коме выходим, тоже говорят, люди со стороны смотрят.
1: И можем посмотреть и подумать, а вообще, какую жизнь мы живем? Подходит ли нам эта работа, эта семья, эти... Кошмар, конечно.
0: Смотришь, вот ты представляешь, ты подросток, играешь в приставку, вот Владик твой там играет в приставку, а мимо в окно папка смотрит. Смотрит, думает, вот, ну, как это, вот моя семья вообще...
1: Подходит или нет?
0: Да, подходит или нет. И все, конечно, было бы хорошо, если бы это загородный двухэтажный дом, но вы-то живете на 10-м этаже, и когда в окно с обратной стороны смотрит папа, уже странно.
1: Ладно, третий пункт рассказать.
0: Давай.
1: Это синдром отложенной жизни. Что это значит? Весь год ты жил с мыслью: вот поеду в отпуск и там заживу,
0: да.
1: Вот поеду и заживу. А потом отпуск проходит, цель исчезает.
0: А ты не зажил.
1: А ты не зажил.
0: Раны где-то так и остались.
1: В кошельке тоже.
0: Да. Ладно, друзья мои, живите на полную, радуйтесь. И, ну, самое главное, мне кажется, вот из всего этого совет: не бронируйте 4- или 5-звездочный отель. Двушка, трешка, вот самое.
1: А если не поехали в отпуск, да и бог с ним.

0: «Минск Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50%, скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Это «Юнистар».

0: Утреннее шоу продолжается рубрикой «Непопулярное мнение».
1: Да, здесь мы ждем ваше непопулярное мнение на сайт Unistar By, ну а затем с нашими слушателями решаем, популярно оно или нет на самом деле.
0: Так, что нам сегодня написали?
1: Сегодня написала нам Ольга. Иногда смотрю соцсети парней и аж ужас берет. Почему так много нарциссов? Все они любят себя фотографировать, а потом размещать в соцсетях. Нормальных девушек это только раздражает. И вот непопулярное мнение Оли звучит так. Мужчина не должен делать селфи и выставлять это в соцсетях.
0: Меня гораздо больше смущает, когда мужчина фотографирует других мужчин и выставляет это в соцсетях. Но как будто бы если... Если это моя соцсеть, то как что мне туда еще выкладывать, если это моя страничка, да? Ну, логично.
1: Ну,
0: в свой инстаграм я выкладываю себя.
2: Выкладываю женщин.
0: Вообще... Тогда моя жена не поймет этой истории.
1: Вот. Семью надо выкладывать.
0: Чью?
1: Свою. Чью? Ну, в общем, ну Оля считает, что мужчина не должен делать селфи и выставлять это в соцсетях. Вот такое у Ольги непопулярное мнение.
0: Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что по этому поводу думают наши слушатели. Значит, друзья мои, если вы считаете, что действительно мужчина не должен делать селфи и в соцсетях это выставлять, ставьте лайк. Если вы считаете, что это вот такой нарциссизм. А если вы с этим не согласны, считаете, что каждый имеет право на своей страничке выкладывать то, что он хочет, свои селфи, не свои селфи, это его страничка в Инстаграм, ставьте дизлайк, и будем разбираться, насколько мнение популярно или нет.
1: 29-610-9950 – это номер нашего Телеграма.
3: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости, а также на Ванеева от реки Свислоч до велосипедного переулка.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Реклама.
6: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
7: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
8: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
6: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
9: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
10: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа.

0: это вас ждет. Роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
3: Партнер – препарат «Хэфитол».
4: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.

0: 8 часов 23 минуты. Подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Давай еще раз поделимся мнением, чтобы напомнить, за что мы сегодня просили ставить лайки или дизлайки.
1: Ольга поделилась своим непопулярным мнением. Мужчина не должен делать селфи и выставлять это в соцсетях.
0: А женщины должны.
1: Нет, думаю, про мальчишек говорим.
0: Да, ну у нас ситуация вот какая, если сразу к статистике проголосовавших. Получается 80-20. 80% считают, что да, действительно, мнение популярное, не надо. 20% все-таки против того, чтобы, ну, то есть, хочешь, выставляй селфи. Я считаю, ну, мне всегда, знаешь, мне всегда очень смешно от вот этих вот мужчина не должен там выставлять свои селфи, или там девушка не должна там это выставлять, в купальнике там какие-то, или еще что-то. И потом, вот это только возмущает, это только раздражает. Ну, послушайте, вам же в директ это никто не присылает.
1: Не смотрите,
0: ну, не подписывайтесь вы, ну, не смотрите. Ну, если человек, например, занимается спортом, ведет свой спортивный блог, почему он не должен выставлять свои фото после тренировок? Результаты, свои фото или фото с тем, с кем тренировался, или фото того, как он тренировался. Это нормально. Я считаю, что для каждого есть свой контент. И каждый делает на своей страничке то, что считает ну, ему нужным подходящим.
1: Нужным. А знаешь, что вообще-то
0: вот,
1: селфи...
0: В рамках, конечно, уместного, да.
1: Селфи — это всего 5% контента Инстаграм.
0: Серьезно?
1: Что, да, ну, как будто бы процент не так уж велик, там много других интересных фотографий.
0: Сейчас много, там, да, там много других интересных фотографий, но мне жена не разрешает их смотреть. Не разрешает.
2: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрас».

0: ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 8:28. И вот, коллеги, вопрос. Как вы думаете, можно ли, потратив 1 миллион долларов, заработать 100?
1: Слушай, не знаю. Конечно. У меня просто нет
0: Саша, того, нет другого. Саша уверен, что да. И Саша абсолютно прав.
1: Так, а что, ты сейчас расскажешь нам историю, махинацию, как это можно сделать?
0: Нет, не махинацию, я вам расскажу о кино, которое абсолютно, ну, целиком и полностью доказывает, что да, это возможно.
1: Ну, давай, у нас кинорекомендация буквально через 7 минут, и вот такой крутой фильм, о котором расскажет Сафронов.
2: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В Трицыны.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В Трицыны.
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. В Трицыны.
4: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
5: Его подставили, обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
6: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
5: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
9: Мне старое кресло не по приколу.
10: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в Кингстайл.
9: Наконец-то.
8: Ура!
7: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в Кингстайл. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах Кингстайл и на сайте Kingstyle.by. Это была реклама.
11: Доброе утро. В Беларуси 8:30. Сейчас новости коротко. На какие профессии в Беларуси сейчас высокий спрос, рассказали в Академии наук. В строительстве нужны каменщики, штукатуры, плиточники и монтажники, а также сварщики, электрики и машинисты строительной техники. Когда в Беларуси появится мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов, рассказали в Белгострахе. Он заработает осенью в октябре-ноябре. Брестская

0: руин из 141 страны. Брестская крепость в общемировом зачете заняла 285 место. Кинопоиск составил рейтинг самых популярных у белорусских пользователей российских фильмов и сериалов. Лидер – комедийный сериал «Беспринципные» о жителях московских Патриков. В топе также комедия «Телохранители» и мрачный детектив «Фишер». И к новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирное украшение со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэвитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Гродно и Могилеве плюс 23, в Бресте до 24 тепла, в Минске 22 градуса выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: смысле, заполняя все, начинает тебя преследовать и следить за тобой настолько, что ты не просто жить нормально не можешь, но и, в принципе, собственно говоря, пугаешься даже зайти в свою собственную спальню.
1: Саша Романов машет головой, он понимает, о чем ты говоришь.
0: У Саши каждый вечер так.
2: Да, знаешь, именно так.
0: Я не могу сказать, что тут какой-то новый сюжет, какая-то новая история. Нет, просто сама концепция фильма очень интересна. С точки зрения того, что, ну, она очень, наверное, отвечает запросу современной молодежи, о их страхах говорит, о том, что их волнует, о вот этой боязни открыться в своих чувствах, о боязни ответственности в отношениях. Ну, этого же молодежь боится. Я почему говорю про то, что фильм очень хорошо попал вот в эту целевку, потому что я, когда смотрел «Обсессию»,

0: 8:43 у нас рубрика «Говорит страна» на Юнистар. Здесь мы вам задаем вопросы, ну а вы, собственно, нам голосовыми сообщениями на них отвечаете. Ну сейчас пора такая уже, начинаются родительские собрания в школах. Ты этого вчера сходила, да?
1: Вчера, да. Ты сегодня пойдешь, я знаю.
0: Я не пойду.
1: Ну ладно, пойдешь.
0: Я не хожу. Я еще со школы не хожу на родительские собрания, когда меня вызывали. Послушай,
1: вопрос школьный.
0: Вопрос школьный. Ведь школьная пора совсем скоро. Да. Вот что, друзья мои, общего у последней пятницы лета и школьного собрания?
1: Да, что общего у последней пятницы лета и школьного собрания? Ждем от вас только голосовые сообщения. В Телеграм отправляйте нам их 29-610-9950.
0: Но родительского школьного собрания надо пояснить.
1: Ну, понятно, да.
0: Для школьников.
1: Автору самого классного сообщения мы отдадим гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эвс Матрасы». Давай еще разочек.
0: Что общего у последней пятницы лета и родительского школьного собрания? Пожалуйста.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на Долгобродской от Уральской до Ботанической. Придется немного постоять на Ленина от пешеходного моста до Ульяновской.
3: Зарядная станция. Зарядная станция. Реклама.
4: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
5: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.

0: 8-931-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: А у нас в «Соседях» с 27 по 30 августа. Капуста пекинская всего 4,99 за килограмм. Дыня торпеда всего 2,99 за килограмм.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер спрей для носа «Аргентакея Ньюсепт».
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентакея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентакея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Гена, ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» достается вам. Спасибо.
1: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
2: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
3: Вы слушаете.
4: Радио Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и у нас впереди рубрика «Словарный запас». Саша, да. Что за слово ты нам сегодня?
1: Сегодня расскажу, каким одним словом можно будет описать отказ от удовольствия, от каких-то вот благ.
2: Но зачем нам
0: мы
2: это?
0: Мы это слово использовать не будем.
2: Я вообще не хочу знать об этом.
1: Ну, придется послушать.
0: Хорошо, не будем отказываться от словарного запаса, продолжим утреннее шоу этой рубрикой, но через 7 минут.
2: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
0: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
1: Все,
0: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
3: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
2: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
4: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложении.

0: Утреннее шоу на Юнистар, 9 часов и 6 минут, и у нас прямо сейчас, хотел сказать, зарядная станция, понятно, словарный запас еще, да.
1: Ну что, Саш, мы готовы.
2: Сегодня решил рассказать не о каком-то зумерском слове, а о чем-то более серьезном, так сказать, философском.
0: Давай.
2: И это слово «аскеза».
0: А.
2: Ну, я думаю, вы это знаете, да, это очень популярное слово сейчас. Появилось в Древней Греции как спортивный термин. Аскезис означало тренировку, то есть подготовку атлетов к Олимпийским играм. То есть это какой-то строгий режим, диета и еще какие-то ограничения.
0: Понятно.
2: А уже в средние века слово стало окончательно религиозным, им стали называть жесткие посты, обеты и уход монахов в пустыне.
0: Ну да, больше как бы потом религиозно такое.
2: А сегодня вернулось моду слово и стало популярным инструментом прокачки силы воли человека.
0: Ты хочешь сейчас на пятницу нам предложить аскезу какую-то взять?
2: Конечно.
1: Так, ну давай подробнее. Аскеза это что такое для тех, кто вообще не в курсе?
2: Это обет самому себе.
1: Так.
0: Обед самому себе.
1: Можно
0: Я уже завтрак сам себе. Да. Сейчас тоже жду обеда.
1: Что за обед?
2: Грубо говоря, ты себя в чем-то должен ограничить и продержаться, скажем, какой-то период времени. Но обычно делают так.
0: Я могу ограничить себя в работе.
2: Это тоже аскеза.
0: Да, вот, и я продержусь очень долго.
1: Так, а взамен чего?
0: Взамен?
2: Ничего, просто ты будешь знать, что у тебя получилось.
0: У меня получится.
1: Я отказываюсь от удовольствия, чтобы знать, что у меня это получилось.
0: Нет, я отказываюсь.

0: И у меня это получится.
1: Ладно, давай
0: беру
1: пример.
0: Аскезу.
1: А пример?
2: Пример? Так все, уже Петя привел отличный пример с работы, да.
1: Все, все.
3: Рубрика представляет сеть магазинов «Удачник». Спилили! Скосили!

0: инструмент. Подробности на сайте «Удачник Бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Это «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: 9 часов и 11 минут. Утреннее шоу на Юнистар продолжится игрой. Мы вас приглашаем в главную букву.
1: Здесь можно выиграть 2 пригласительных билета на автофестиваль Винтаж Дэй. Главное — дозвониться 8017-242-9950.
0: Да, сыграем совсем скоро.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Огромный затор на МКАД от Игуменского тракта до Казинца. Там случилось ДТП. Придется постоять на кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на Пушкина от Адоевского до Притыцкого. Зарядная станция.
3: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама. Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
5: Мне старое кресло не по приколу.
6: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
5: Наконец-то!
4: Ура!
7: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
8: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
9: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа «Белый лотос» скидки до 40% на подарочные сертификаты.

Воспалительные заболевания горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокеа Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Утреннее шоу продолжается. 9 часов и 20 минут. У нас игра «Главная буква» прямо сейчас. Угу. Кто участвует?
1: Анастасия сегодня с нами сыграет. Анастасия работает водителем авто бизнес-класса.
0: Здравствуйте, Анастасия.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, Анастасия, а вы водитель вот авто, говорите, бизнес-класса. А что за марка автомобиля у вас?
2: Шкода.
0: Бизнес-класса?
2: Да.
0: Это какая?
1: Классно.
0: Нет.
2: Суперб.
0: Суперб. А вас вот когда вызвать, как вас можно идентифицировать, что вот именно вот хочу Анастасию вызвать, вот бизнес-классом поехать?
2: А это все логистически, ведущий логист.
0: Ну то есть так не получится целенаправленно. Вот мне понравился водитель, например, вот хорошо вез в прошлый раз, и я могу вот именно этого вызывать. Так не получается, да?
2: Только по согласованию с ведущим логистом.
0: Только по согласованию. У нас на мероприятиях, на корпоративах я ни разу не видел ведущего логиста.
2: А у нас есть.
0: У нас просто
2: который ведет все маршруты.
0: А, понятно. Смотрите, давайте вот что мы сейчас с вами сделаем. Вы скажите, пожалуйста, водитель какой? Общительный с клиентами или молчаливый?
2: Очень. Очень. Очень общительный. Я всегда разговариваю.
0: Все, тогда, даже когда машина пустая. Давайте тогда.
2: Да. Сама
0: собой. Сейчас представим ситуацию. Вот я тоже общительный пассажир, к вам сажусь в машину, и у нас с вами диалог по дороге будет, да?
1: На какую букву будут начинаться
0: ответы? Вот мы сейчас узнаем, да. Сложность ваша в том, что вы должны отвечать только словами на выпавшую букву. Слова на другие буквы использовать нельзя. Сейчас посмотрим, что за буква вам достанется.
1: Давай, главная буква сегодня.
0: Моя буква. П. Петр.
1: Петр. Так, ну что, Настенька, целую минуту надо продержаться. Вы готовы?
2: Да.
1: Мы тоже. Поехали.
0: Ой, Анастасия, слушайте, такой комфортный салон.

0: У вас, а что это за отделка сидений, из чего это? Ну, не вздыхайте, я не испорчу. Что?
1: Понял.
2: Прекрасный.
0: Прекрасный, я же и говорю, прекрасный материал какой, мне вот интересно, что это такое?
2: Певелюр.
0: Хорошо, я запомню, я загуглю потом. А что это вот там, вот эта машина нас обогнала красненькая, это что за марка такая?
2: Порше.
0: О, понятно. А мы можем ее догнать?
2: Попробуем.
0: Давайте. А вот там впереди, это что за здание такое? Скажите мне, я просто в этом районе никогда не был.
2: Портал.
0: О, в какой мир?
2: Прекрасный.
0: Давайте с разгона туда. Слушайте.
2: Пожалуйста.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а сколько стоимость проезда?
2: 50.
0: Меня все устраивает. Как будто только сели, уже 50.
1: Ну, что ты думаешь?
0: Ну что, поздравляем вас, Настя. Прекрасно справились сегодня с заданием. Подарок ваш.
1: Ой, пригласите на билет.
2: Спасибо большое, огромное.
0: Пожалуйста. Винтаж. Зачем вы так ушами? Анастасия, зачем ушами-то?
2: Это мои ведущие логисты.
0: Понятно. Анастасия, я теперь буду, когда вызывают такси бизнес-класса, я буду смотреть, если будет ехать Шкода Суперб и водитель Анастасия, буду знать, что это вы. Но знаете, как часто я вызываю такси
2: бизнес-класса? Буду очень рада вас
0: видеть. Да,
2: даже бесплатно, не за 50.
1: Сафронов, может, ты до этого и не вызывал такси, но
0: никогда.
1: Сейчас как будто... Все, Настенька, что вы сделали?
0: Спасибо большое, Анастасия,
1: он
0: подарок
1: будет
0: ваш.
1: Он будет вас искать, да, два
2: спасибо
1: билета.
2: Спасибо большое вам.
1: Два билета на автофестиваль «Винтаж Дэй» 29-30 августа в футбольном манеже Минска пройдет одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов от дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе интерактивные зоны, конкурсы, уютные зоны для отдыха, отличный фудкорт. Организатор ООО «Зион Глобал» +375 29 675 24 16.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
2: 9:27. Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Чем продолжим, Полина?
3: А я уже все нашла. Нашла и нелепые заголовки. Ты их будешь комментировать. Пятницу сделаем чуть радостнее, буквально через 7 минут.
2: Ну, давайте попробуем. Петр Сафронов, Полина Летова и Саша Романов.
3: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
0: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и

0: Шайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Buy прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через...

0: Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 9.29. Сейчас о новости коротко. В Минске к 1 сентября после капремонта откроют несколько школ. Их полностью обновили. Например, в первый учебный день откроется начальная школа гимназия номер 5 в Партизанском районе. Она разместилась на площадях бывшего детского сада. В каких районах Минска запустят новые маршруты общественного транспорта, рассказали столичные власти. Например, в Северном береге организуют маршрут, автобусы на котором будут курсировать до дистанции метро «Борисовский тракт», сообщают Минск Новости. В Брестской области до конца года обеспечат жильем почти 1500 многодетных семей, заявили в Брестском облсполкоме. Для нуждающихся уже построили около 70 тысяч квадратов жилья при плане в 30 тысяч. Что будет, если не убирать на улице за своим питомцем, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Можно получить штраф, если кто-нибудь обратится в службу 115 и сообщит, что конкретный человек не убирает, не доносит, не доходит до контейнера. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей – препарат «Хэвитол».
4: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 23. В Бресте до 24 тепла, а в Минске 22 градуса выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и у нас начинаются нелепые заголовки. Так, Полина?
1: Да, три я уже нашла, ты комментируй каждый.
0: Ты комментируй каждый. Так училка моя в школе. Ну, давай, хорошо.
1: Первый. В США котенок забрался внутрь экскаватора и неожиданно стал частью строительной бригады.
0: Ну, это хорошо, что не в бетономешалку и не стал частью монолита.
1: Хорошо, что не чан с супом. Ладно, там много вариантов.
0: Просто ты представляешь, ты квартиру покупаешь, и у тебя сразу барельеф котенка.
1: Ой, не хочу об этом, ну фу.

0: 9 часов 41 минута. Без утреннего гороскопа не проживем, ребята.
1: Да, поделимся им буквально через 7 минут, чтобы вы всегда были в курсе.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Чижовки до Малиновки. Там случилось сразу несколько ДТП. Придется постоять на МКАД от Ташкентской до Магистральной.

0: 16.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о самой массовой собачьей вечеринке, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. А еще узнаем, как недосып влияет на наш организм.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня. И в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Радио Юнистар.
2: Реклама.
4: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
5: А у нас в «Соседях» с 27 по 30 августа. Вафли «Спартак» черноморские 87 грамм, всего 99 копеек. Сливки питьевые «Рогачев» 20% 500 грамм, всего 4,99.
6: Соседи, всегда выгодно зайти.
5: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская, 8.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте содружество.бай.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
10: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
9: АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
12: Это была реклама.

0: Так, друзья, время утреннего гороскопа. 9 часов и 51 минута. И прямо сейчас мы вам все секреты пятницы раскроем.
1: Да, ну и счастливчика дня, конечно, тоже назовем. Тоже, да. Овны, сегодня вы очень раздражительны, буквально из-за каждого пустяка.
0: Телец сегодня не уверен в своих действиях, но если вы доведете дело до конца, все будет хорошо.
1: А близнецы способны превзойти самих себя во всем, что касается планирования.

0: раку. Сегодня будет казаться, что вот работа просто наваливается на него с какой-то неимоверной силой и количеством. Но вы не переживайте. Угу. До конца пятницы все разрешится.
1: Класс. А вот или вы сегодня очень принципиальны и готовы идти на принцип в любой ситуации?
0: Дева, сегодня главное, не спорьте ни с кем.
1: Так, что у весов сегодня происходит? А весам необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим то, о чем потом будете жалеть.
0: Скорпионы, вы сегодня прекрасные защитники. Если кого-то нужно отстоять, то вот Скорпион спешит на помощь.
1: А Стрельцу захочется покомандовать, особенно домашними.
0: Ага. Козероги, сегодня не занимайтесь делами, которые вам неприятны. Выбирайте только то, что вам по вкусу.
1: Водолеи, день потребует решения финансовых вопросов, и вы их решите успешно.
0: Хорошо. Рыбы, сегодня вот вы можете на кого-то обрушиться с таким праведным гневом. Но делать это или нет перед выходными, задумайтесь. Ну, все-таки же астрологи делают оговорку. Можете. То есть можете и не обрушиваться. Итак, кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте узнаем.
1: Это... Ну, а повезет сегодня водолею. Он захочет решить финансовые вопросы, и у него получится.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Друзья, ну, конечно, я понимаю, что в пятницу очень много планов, тем более еще и последняя пятница лета, и можно прослушать все любопытное, интересное из того, что мы в утреннем шоу обсуждаем.
3: Мы не очень переживаем, когда вы отвлекаетесь, потому что у нас через 7 минут утренний дайджест, где мы коротко повторим все самое интересное.
2: Да, обязательно. Петр Сафронов, Полина Летова и Саша Романов.
3: Доброе утро.
2: Утреннее шоу продолжается.
4: Зарядная станция.
5: Реклама.
6: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Вы ухи школьник и полный студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
9: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
5: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира «Сеть».

Доброе утро. В Беларуси 9:59. С новостями Александр Романов. Когда в Беларуси появится мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов, рассказали в Белгосстрахе. Заработает он осенью, в октябре-ноябре. Больше не надо будет вручную заполнять бумажки и рисовать схему ДТП. Это можно будет сделать в мобильном приложении. Все данные будут автоматически передаваться страховым компаниям и в ГАИ, сообщают Минск Новости. В Брестской области до конца года обеспечат жильем почти 1500 многодетных семей, заявили в Брестском облсполкоме. Для нуждающихся уже построили около 70 тысяч квадратов жилья при плане в 30 тысяч. Сейчас власти ликвидируют долгострой и контролируют, чтобы не появлялись новые объекты с превышением сроков строительства, сообщает Белта. В Гродно на следующей неделе отметят День города. Главные мероприятия состоятся 4 и 5 сентября. Исторический центр на несколько дней станет большой интерактивной площадкой с фестивалями, концертами, квестами и выставками. На площади Ленина вечером выступит известный российский артист, а в 22:00 над городом прогремит праздничный фейерверк, сообщает ОНТ. И в завершение, сколько в мире миллиардеров, подсчитали в международной аналитической компании «Альтрата». На сегодня 3000.

0: Вигализинг авто.
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
2: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Гродно и Могилеве плюс 23, в Бресте до 24 тепла, а в Минске 22 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
0: Партнер прогноза погоды – торговый центр «МОМА». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «МОМА» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «МОМА»

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. И, друзья, у нас начинаются ставки на хит. Мы с Полиной принесли по песне. Ну и давайте вот сейчас, собственно говоря, их представим. А вы можете выбрать любую из них, и проголосовав, и этот хит прозвучит для вас в эфире.
1: Только вы решите, что вы услышите. Вот я сегодня предлагаю насладиться моим хитом. Он очень зажигательный. Когда девушку сравнивают с самой обалденной сладостью, мне кажется, это очень приятное сравнение, правда. Вот именно об этом, о такой сладости и о девушке, которая на нее похожа, мой хит. Пишите «Летово», он заряжает неимоверно.
0: Ну, хорошо, хорошо. Так.
1: 29-610-9950, напомним, номер телеграмма.
0: Так, хорошо, у тебя хит про девушку, которую сладостью называют, а у меня сегодня хит, который, мне кажется, поможет оправдаться, если вы хорошо погуляете в пятницу и в субботу. Вам понадобится алиби, поэтому хит мой, кстати, так и называется. Если хотите послушать такой хит, пожалуйста, пишите в телеграм Сафронов, и будем слушать.
1: Немножко времени есть, собираем голоса.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о самой массовой собачьей вечеринке, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. А еще узнаем, как недосып влияет на наш организм.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама.
4: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
5: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Мега Триквета». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
6: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by.

0: 10 часов и 14 минут вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Ну, а мы подводим итоги ставок на хит. Вот как у нас распределились места. Сегодня второе место занимает хит, который принес вам я. А это Элла Хендерсон и песня
1: «Алиби».
0: Да.
1: Слушай, хороший хит.
0: Хороший, да.
1: Но я рада, что я на первом месте, правда.
0: Ну, конечно, еще бы.
1: Почему рада? Да потому что этот хит точно вам понравится и зарядит вас. Это Тажир и Джейсон Деруло. Это «Джалеби, бэйби». А «Джалеби» — это очень ароматная восточная сладость.
0: Классно.
1: И когда девушку сравнивают с ней, прям как-то становится очень
0: хорошо. Все, друзья, до понедельника и
1: классных выходных. Да, Петр Сафронов.

0: 250 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44-567-33.
1: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Летовой.

0: Реклама.
1: Собрать ребенка в школу с Карри легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.carry.com и по телефону 17 396 38 33.

0: 8-800-200-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок.
2: В смысле?
3: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
1: Это была реклама.
4: Юнистар продолжает заряжать энергией.

0: Хит за хитом.
1: Реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
2: Выбор BellG начинается здесь. Хмаринская, 8.
1: Медицинская лаборатория ProFlab Диагностика. 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
2: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. На какие профессии в Беларуси сейчас высокий спрос, рассказали в Академии наук. В строительстве нужны каменщики, штукатуры, плиточники и монтажники, а также сварщики, электрики и машинисты строительной техники. Некоторые вакансии для сварщиков, фрезеровщиков и маляров даже без высшего образования предусматривают оплату около 4000 рублей. Большой спрос на рабочие кадры также в торговле, сельском хозяйстве, транспорте и образовании. А в сельском хозяйстве не хватает механизаторов, трактористов и агрономов. В 2025 году средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве увеличилась почти на 22%, сообщает Белта. В Минске к 1 сентября после капремонта откроют несколько школ. Их полностью обновили. Например, в первый учебный день откроется начальная школа гимназия номер 5 в Партизанском районе. Она разместилась на площадях бывшего детского сада. Еще один объект — средняя школа номер 81 во Фрунзенском районе столицы. Ее модернизируют.

модернизировали по самым современным технологиям, сообщают Минск Новости. Брестская крепость вошла в мировой топ-300 знаменитых памятников со всего мира по версии международного проекта Castle Map. Интерактивный атлас объединил почти 8 тысяч замков, крепостей, дворцов и руин из 141 страны. Брестская крепость в общемировом зачете заняла 285 место. Только за последние два месяца информацию они запрашивали почти 10 тысяч раз. Следом среди белорусских участников расположились Несвежский замок и Старый замок в Гродно. И в завершении, что будет, если не убирать на улице за свой

кто-нибудь обратится в службу 115 и сообщит, что конкретный человек не убирает, не доносит, не доходит до контейнера. В министерстве отметили, что в некоторых дворах можно увидеть специальные мусорные контейнеры, которые предназначены для владельцев собак. В некоторых случаях они установлены по инициативе граждан в других эксплуатирующих организаций, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 53 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости, далее о погоде. И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 23, в Бресте до 24 тепла, в Минске 22 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня!

0: Хит за хитом в эфире Юнистар выводит нас на финишную прямую рабочей недели и лета. И если сегодня с самого утра нет сил, чтобы включиться в рабочий процесс, понимаю вас, причин масса. От постоянного стресса, беспощадных дедлайнов и отсутствия отпуска до анемии и проблем с щитовидной железой. Ну, это если так, на научном. В общем, пятница — это финальный рывок, на который почти не осталось энергии. Но мы ее найдем. Ничто не испортит нашу пятницу. Делайте громче. Это Юнистар. С вами в студии я, Саша Козырев, и хит от Джеймса Бланта по курсу «You are beautiful».
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Покатайтесь на лодочках или на сапах. В общем, то, что связано с водой.
3: Потому что сейчас холодно, вода холодная, вас взбодрит.
2: Вода тоже успокаивает.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите

0: скидки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — стоматология Стомика.
3: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
4: Имплантацию? Сделаем.
5: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
6: Стомика 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: Знаете, пляжные истории становятся легендами, ну а планы на осень становятся нашей с вами реальностью. Лично мой ритуал на финиш этого лета – плейлист, окно пошире, чашка чая или кофе, холодный лимонад, пара фотографий и одна честная минута, чтобы послушать любой хит, но самое главное – до конца. Пусть последние дни лета для вас звучат громко, ведь дальше будет осень и ее собственный саундтрек. Ну а этим летом мы еще с вами в компании хитов «Sad Girl» от Биби Рекса и Дэвида Гетта в ближайшие минуты. Пушнова споет в эфире Unistar Amsterdam. Firestarter от Саматы Джейд. Ну а если прямо сейчас на работе задаетесь вопросом, чем заняться на выходных, небольшая подсказка, рубрика «Выход люди» в эфире Unistar.
1: Для детей старше 16 лет. «Выход в люди» на Unistar. На Unistar.
2: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это «Выход в люди» в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: «Выход в люди».
2: Настоящий праздник автомобильной эстетики пройдет в субботу и воскресенье в футбольном манеже. Называется он «Винтаж Дэй». Организаторы обещают 400 машин, среди которых и автомобили 20-х годов прошлого века, и культовые модели 90-х. Я уже представляю этот аромат кожи и ностальгии. Уверен, что эта выставка понравится и тем, кто знает, чем карбюратор отличается от инжектора, и тем, кому просто нравятся красивые фото. А еще там будут конкурсы, призы и возможность пообщаться. Яркие впечатления и красивые фотографии гарантированы. Тех, кто в выходные хочет покоя и созерцания, я приглашаю в кинотеатр «Пионер». Там до октября работает выставка «Цветотерапия. Энергия цвета». И это самое антистрессовое место в Минске. Тем более, что прийти туда можно абсолютно бесплатно. Вы просто приходите, садитесь на диванчик в фойе и смотрите на картины, которые парят в воздухе. Глаз радуют радуги, космические сферы и сияющие лотосы. Говорят, что после получаса такого созерцания мир становится добрее. И это прекрасный способ перезагрузить голову после рабочей недели. Любителям активности я рекомендую отправиться в субботу в район парка Челюскинцев. 29 августа там прогремит «Утка Дэй». Это однодневный марафон сразу на трех площадках – сквер, эхо и эхо-двор. С утра пробежка и йога, а днем – маркет локальных брендов и вкуснейшие фудтраки. А к вечеру площадки превратятся в огромный танцпол под открытым небом. Там будут хип-хоп, инди-рок и диджей-сеты. И самое приятное – вход бесплатный. Никаких билетов и никакой регистрации. Просто приходите и гуляете до самой ночи. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это «Выход в люди».
1: «Выход в люди».
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк.

0: Мегатоп.бай или по телефону 120.
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер препарат Хефитол.
5: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции.

0: Вот она такая воздушная, чуть снисходительная к мелким промахам. Дресс-код иногда становится мягче. Кто-то приходит в любимой футболке, кто-то планирует пятничный кофе с друзьями. Поэтому пусть пятница будет легкой и приятной для вас. Ну а Sad Girl, та самая строчка из песни Биби Рекса, остается всего лишь строчкой из песни. Мы выберем себе другой саундтрек для нашей громкой пятницы. Возможно, это Swam от BTS. Дыши от Серебро. «Тос ла мэмэ» от «Стромае». Продолжим слушать хит за хитом в эфире «Юнистар», но для начала актуальные новости и коротко о погоде на сегодня.
1: Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Летних 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Это была реклама.
10: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, в Беларуси 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. В центре Минска временно перекроют дороги в первые выходные сентября. 5 и 6 числа в столице будет проходить Минский полумарафон. Как сообщает Белта, движение транспорта начнут ограничивать с 16:00 субботы по Кирова. Проехать нельзя будет на участке от Комсомольской до Свердлова. Дорогу перекроют почти на сутки. Утром в воскресенье 6 сентября начнут перекрывать центр. С 7 утра транспорт не сможет проехать по проспектам Независимости и Победителей, а также по улицам Ленина, Свердлова и Интернациональной. Когда в Беларуси появится мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов, рассказали в Белгострахе. Она заработает осенью, в октябре-ноябре. Больше не надо будет вручную заполнять бумажки и рисовать схему ДТП. Это можно будет сделать в мобильном приложении. Все данные будут автоматически передаваться страховым компаниям и в ГАИ, сообщает агентство «Минск Новости». Обсерватория Минского планетария почти готова после реконструкции. Об этом рассказали в Минскстрое. В обсерватории установлены новые витражи, обновлен фасад и смонтирована винтовая парящая лестница. А еще в планетарии установили новый купол, который способен вращаться на 360 градусов. Он также оснащен раскрывающимися створками, чтобы удобно было наблюдать за звездами. Как пишет Белта, обсерватория на стадии получения заключения о вводе в эксплуатацию. И в завершении выпуска. Всемирные игры человекоподобных роботов прошли в Пекине. Это уже вторые по счету соревнования, в которых участвовало примерно 2000 гуманоидных роботов из 15 стран. Машины играли в теннис, участвовали в футбольных матчах и устраивали различные забеги. Пятидневные игры доказали высокий потенциал робототехнической отрасли. Так, в забеге на 100 метров китайский робот показал на финише время 8,5 секунд, побив мировой человеческий рекорд. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 53 копейки, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек.

0: Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Во всех городах до 23 тепла. И в Минске днем плюс 20-22 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
4: Ну а мы продолжаем, друзья. Хит за хитом в эфире. В эту пятницу делают настроение лучше, ведь пятница...

0: Пятница в офисе. Знаете, это такой праздничный бонус к зарплате. Знаешь, что еще пара часов и все. И это ощущение делает людей добрее и чуть общительнее. Да еще и хит за хитом в эфире Юнистар всю пятницу. И да, мы любим эту пятницу не только за выходные, а за саму атмосферу. Чуть снисходительную к мелким промахам. Но если вы хотите в эту пятницу еще и побороться за подарок в эфире Юнистар, тогда точно без промахов. Будем подбирать пароль в прямом эфире. Но для начала жду ваши заявки. Если считаете, что вы готовы, что вы можете подобрать пароль правильно, ответив на вопросы, пишите прямо сейчас в наш Телеграм фразу «Я знаю пароль». Номер Телеграма 610-9950. Пишите прямо сейчас, ну а сыграем через 10 минут в эфире Юнистар.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Не надо разговаривать с женой в течение рабочего дня.
3: Правильно.
2: Он, когда работает, он очень занят, он сосредоточен, не надо его отвлекать.
3: Все.
2: Поэтому все разговоры, вот, день закончился, домой пришел, дал ей отмашку, тогда она с тобой разговаривает.
3: Это 3, 2, 1,
2: да.
3: Поехали.
2: Говори.
3: Говори.
2: Приблизительно так и происходит.
3: А в течение рабочего дня, правильно, с секретаршей.
2: Там другие беседы.
3: Другие женщины. Беседы, да, все правильно.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
6: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками.

0: 250 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин, дай 44 567 33.
1: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
2: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Филатов Анкерас и Денис Фёрст. Sweet Summer Nights. Sweet Summer Nights.
1: На Юнистар.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Прямо сейчас в эфире Юнистар мы сыграем. Наша игра «Я знаю пароль» стартует. Победитель сегодняшнего нашего раунда получит два пригласительных билета в кинотеатр «Скайлайн». Например, у фильма, который уже называют главным триллером года, «На краю Оук-стрит», а возможно и не получит. Самое главное — подобрать пароль к нашему сегодняшнему сейфу. Ну а за подарок будет бороться в прямом эфире у нас Катерина. Катерина работает в продажах. Она продает все, что связано с пожарным оборудованием. Катерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Катерина, ну рассказывайте, как ваша пятница?
2: Прекрасно, пятница, в предвкушении выходных.
1: Так, ну хорошо, а смотрите, последние летние выходные. Как вы планируете грандиозно их отметить?
2: На даче с шашлыками.
1: Тоже неплохо. А возможно, в кино еще и сходите, да, если выиграете в нашей игре.
2: Возможно, и в кино.
1: Кстати, ну давайте настраиваться на игровой лад. Катерина, когда отмечается День пожарной службы в Республике Беларусь?
2: 25 июля.
1: Все верно, абсолютно верно. Ну что ж, это было в качестве разминки. Теперь мы с вами будем выбирать категорию, в которой я буду задавать вопросы. Напомню, что у каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Ваша задача — верно ответить на все три вопроса и таким образом подобрать пароль из трех цифр. Сегодня у нас категории:
0: спорт, литература, кино.
1: Спорт, литература, кино. Какая из категорий вам нравится? Какую категорию вы готовы выбрать и в какой категории готовы сразиться?
2: Кино.
1: Категория кино. Ну что ж, друзья, тогда выбор сделан. Начинаем. Итак, Катерина, первый вопрос в категории кино. Как назывался первый полнометражный фильм Квентина Тарантино? Вариант номер один – «Бешеные волки». Вариант номер два – «Бешеные псы». Вариант номер три – «Волкодав».
2: Вариант номер два.
1: Зафиксировали. Идем дальше. Какой актер сыграл легендарного археолога в серии «Индиана Джонс»?

Лет. Простыло горло, вот удар. Аргентокея нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокея нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Вместе с Мизма говорю hello всем, кто в компании Юнистар. Меня зовут Саша Козырев. 28 августа, пятница на календаре. И мне кажется, пятница — наш с вами заслуженный мини-праздник. В офисах уже разлетаются улыбки, в мессенджерах планы на вечер, а в голове — облегчение. Ведь кому-то это шанс на кино, кому-то на долгую прогулку, а кому-то на тишину дома. Но результат один. Пятница делает жизнь лучше простым человеческим ритуалом, который учит нас ценить паузу и возвращаться к делу с новыми силами в понедельник. Поэтому с ускорением закрываем все рабочие вопросы и домой наполняться сил. Ну а для мотивации в эфире немного музыки. Broken Strings от Алана Уокера. Группа Tattoo нас не догонят. Wake Up Call от Maroon 5. Продолжаем наполнять лето музыкой. За окном 28 августа. Ну а в динамиках актуальные новости и прогноз погоды на сегодня.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
6: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: А у нас в «Соседях» с 27 по 30 августа. Капуста пекинская всего 4,99 за килограмм. Кукуруза в початках всего 3,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
9: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, в Беларуси 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. В Минске к 1 сентября после капремонта откроют несколько школ. Их полностью обновили. Например, в первый учебный день откроется начальная школа гимназии номер 5 в Партизанском районе. Она разместилась на площадях бывшего детского сада. Еще один объект – средняя школа номер 81 во Фрунзенском районе столицы. Ее модернизировали по самым современным технологиям, сообщает агентство «Минск-Новости». На Минской кольцевой водитель потерял сознание за рулем и погиб в ДТП. В ГАИ рассказали, что это произошло сегодня утром. Ниссан стал резко перестраиваться с крайней в среднюю полосу и столкнулся с Ауди. Предполагается, что 52-летний водитель Ниссан потерял сознание во время движения. Также сообщается, что спасателям пришлось деблокировать мужчину из автомобиля. Медики провели реанимационное мероприятие, но спасти его не удалось. В Непале приостановили спасение людей после мощного

мощного наводнения. И все из-за того, что озеро в районе бедствия в горном регионе Расува начало выходить из берегов. Как пишет Ньюсбай, местные жители бросились вверх по склонам, спасаясь от возможного повышения уровня воды. По последним данным, количество погибших в результате

0: Около 1000 людей все еще числятся пропавшими без вести. Ранены и спасены 1500 человек. И в завершение выпуска. Во Флориде чат GPT помог полиции предотвратить убийство. Как пишет Newsbuy, 25-летний американец прибег к помощи искусственного интеллекта для того, чтобы составить план похищения и убийства 21-летней жительницы Флориды. О заговоре чат GPT поставил в известность ФБР и полицию. Преступника арестовали и приговорили к 8 годам тюрьмы. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 53 копейки, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Во всех городах до 23 тепла. И в Минске днем плюс 20-22 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Удачник». Спилили! Скосили! Снизили! 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
2: Синоптики нам обещают классную пятницу, по крайней мере, насколько это возможно. Ну а мы же сделаем так, чтобы она была еще и музыкальной. Поэтому делайте громче, слушаем хит за хитом в эфире Юнистар. В ближайшие минуты для нас поет группа Maroon 5 «Wake Up».

0: Обычно дети в начале учебного года – резкая смена режима дня. Еще вчера были каникулы, когда можно было долго спать в уютной кровати, неторопливо завтракать и смотреть мультики. А уже сегодня будильник заведен на 6 утра. Знакомое чувство? Вот у меня так каждый раз после отпуска. Жаль только фраза «я не хочу идти на работу» не работает на начальника. Никто дома не оставит. Поэтому набираемся с вами сил, терпения на весь осенний сезон и слушаем в эфире Unistar хит за хитом, чтобы поднять нашу мотивацию. One Republic. All the right moves уже скоро.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Вы когда отправляетесь куда-то там на отдых, Турцию, Египет, смотрите отели 3 звезды, лучше 2 даже звезды. Не будет такого выброса дофамина, будете заботиться о том, как кран придержать, чтобы не отваливался, вот. Как желтую воду профильтровать, как тараканов разогнать из номера, который кровать уже заняли. И не будет как бы такого, когда приедете к себе домой и скажете, господи, как хорошо.
3: Да, да.
2: На работе как чисто.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
7: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Обратный отсчет.
9: Еще трогательнее.
10: Мы летим на Луну.
11: И найдем моего папу.
9: Еще пушистее.
12: Никогда не видел столько лунтиков.
9: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
13: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверь.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр полтвёрдый 40.

0: Продолжаем с вами «Лето красиво». Оно было ярким, музыкальным, но теперь реальностью становится осень. Как бы мы ни противились, это естественный поворот. И иногда он приходит не с праздником, а вот с тихой грустью. Тут спасает музыка. «My Immortal» от Evanescence идеально подходит для таких переходов. Ну, согласитесь. Поэтому небольшой ритуал, который нужно проделать с вами сегодня. Слушаем следующий хит. Листаем фотографии в телефоне. Обязательно взгляните. Да, это было прекрасно. А потом глубже вздохните. И примите осень как новый акт. Медленнее, с другими красками и своими маленькими радостями. Но в компании Unistar это важно. Мы поможем справиться с осенней хандрой. Но это только на следующей неделе. На этой пятнице. Музыка, вы и... Бауза в эфире. Unistar с хитом Magnetic. Сэм Смит поет свой легендарный хит. И Feel This Moment от питбуля Кристины Агилеры. Под этот хит открываем свою галерею и вспоминаем, каким было это лето. Но я прощаюсь до понедельника. Меня зовут Саша Козырев. Дальше хит за хитом и шоу «Наконец-то выходные».
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
2: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
2: В ботаническом саду финальный аккорд лета дает в улице Ежа. И это давно уже не просто пикник. Это целый город, где играют живые артисты, и есть кулинарная школа, где шеф-повар учит вас готовить что-то сногсшибательное. А еще здесь есть уличный кинотеатр. И не забудьте заглянуть в зону знакомств, которая обещает быть самой активной точкой на карте. И это прекрасный повод и детей пристроить в анимацию, и самим лимонада выпить под любимый фильм. Все пройдет в субботу и воскресенье с 12 дня до 10 вечера. Берите пледы и зонт на всякий случай. А вот диеты я советую оставить дома. Хотя бы на эти 2 дня. Ну серьезно, там 30 точек с едой. Тех, кто хочет чего-то более шумного, я приглашаю на площадь у Дворца спорта. Там впервые в Минске развернется фестиваль узбекской дыни. Организаторы обещают, что этот фестиваль пахнет медом, солнцем и теплом. Уверен, что там можно будет почувствовать настоящую атмосферу восточного базара. С 28 по 30 августа там будут не только дегустации знаменитых сортов, но и танцы, музыка

0: И, конечно, возможность купить свежайшую продукцию. На мой взгляд, это идеальный вариант для тех, кто хочет пощекотать рецепторы и сделать массу ярких фото в окружении спелых красавиц. А вот любителям камерных событий я рекомендую отправиться в Несвиж. Там в субботу вечером в музейном дворике проведут арт-пикник «Зёлки». Это праздник в честь сбора трав и благодарность природе. Нас научат делать флористические композиции, расскажут секреты зельеварения и дадут просто полежать в лаунж-зоне. Я уже проверил прогноз, плед точно пригодится, зонт опционально. Событие в любом случае интересное и расслабляющее. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
5: А у нас в «Соседях» с 27 по 30 августа. Капуста пекинская всего 4,99 за килограмм. Дыня торпеда всего 2,99 за килограмм.
6: «Соседи» всегда выгодно зайти.
5: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
7: Выбор «Белджи» начинается здесь. Хмаринская.

0: Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика».
5: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
1: Стомика.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
4: Выходные. 13:58. Это наконец-то выходные на Юнистар. И мы продолжаем слушать хит за хитом, но только уже в рамках пятницы и пятничного шоу. Наконец-то выходные. Вот чаще напоминайте себе это. Можно начинать прямо сейчас. Тогда и жить приятнее станет, и дышать легче. А самое главное, и дела, я уверена, вы тоже начнете продолжать выполнять, скажем так, с наибольшим рвением. В общем, Аня Васильева тут. Буду отвлекать вас от работы. Всегда мастерски справляюсь с этой задачей, потому что у меня для вас есть не только интересные новости, но и классные подарки, ну и, конечно, хиты Illusion. Ответ тут. Дискотека Авария. Тоже будет и Асиана. Cry, cry. Ну, а если ваши слезы от того, что вы ничего не успеваете, ну и ладно, оставляйтесь на понедельник. Я разрешаю.
5: Наконец-то выходные.
6: Реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
7: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летних 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
8: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
9: Астался всего один рекламный ролик.
10: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
11: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
12: Это была реклама.
13: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
14: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, в Беларуси 14 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. В Минске создают единую систему видеонаблюдения. До конца года около жилых домов установят около 3000 камер. Как сообщает Белта, прежде всего объективы будут направлены на детские и контейнерные площадки, а также пешеходные зоны. Это позволит отслеживать, насколько качественно и своевременно выполняются такие коммунальные услуги, как вывоз мусора, уборка территорий и многое другое. Все записи будут анализироваться в едином центре, и любой специалист сможет дистанционно контролировать качество работ. Белстат подсчитал, каких учителей больше всего в белорусских школах. Оказалось, что педагогов по иностранным языкам. Далее идут математики и физруки и замыкают пятерку учителя по русскому и белорусскому языкам. Также специалисты выяснили, что 87% учителей в белорусских школах – это женщины. В среднем на каждого учителя по стране приходится по 11 учеников. Мошенники начали активно предлагать несуществующее жилье в аренду. Традиционно они активизируются в конце лета, начале осени. Они подыскивают жертв, размещая на популярных интернет-площадках объявления с привлекательными условиями аренды жилья, сообщает агентство «Минск Новости». Аферисты просят перевести деньги на карту в качестве залога еще до осмотра квартиры, аргументируя это тем, что желающих заселиться много. А получив предоплату, исчезают. И в завершении выпуска «Бумер возвращается». Режиссер культового фильма 2000-х готовит приквел. У фильма уже есть рабочее название «Бумер. Начало». Другие подробности о проекте пока не раскрываются. Напомню, в нулевых музыка из фильма звучала повсюду, а песня «Мобильник» была одним из самых популярных рингтонов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 53 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу. А дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 15 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью до 12 тепла и без осадков. Завтра днем дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле, до плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 24 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

0: 14:11. Это, наконец-то, выходные на Юнистар. Аня Васильева рядышком с каждым из вас. Ну что, сперва новости из мира авто. Вот тут китайская компания Dreamy, известная как производитель пылесосов и другой бытовой техники, решила закрыть автомобильное подразделение спустя год после запуска. Электрические суперкары с такими выдающимися техническими характеристиками, как оказалось, были простыми макетами. И да, их показали, представив как за настоящие машины. Но разработкой их всерьез никто не занимался. Dreamy Auto планировала выпустить свой первый электромобиль уже в 2027 году. При этом к запуску готовили сразу три машины, которые компания хотела изготовить на двух собственных заводах – в Китае и в Германии. Для китайского завода даже земельный участок купили на востоке страны, но, как сообщают китайские СМИ, никакие работы на нем даже и не велись. Сейчас участок заброшен, а на нем выросла трава выше человеческого роста. Вот так вот. Простой пример, как амбициозные мечты могут порасти травой. Свои не забрасывайте. Ну что, я обещала вам сегодня болтать в драйв-чате, отвлекая от работы. И вот тут пришло, тема сама собой нарисовалась. Написала Виктория, мол, пропустили или ребят не рассказали, но обещали поведать, как мотивировать детей к новому учебному году. Я обещала для Виктории и для ее коллег что-нибудь придумать. Поэтому тему сегодняшнего драйв-чата посвящаю вам, друзья мои. У меня детей нет. Каких-то определенных лайфхаков тоже нет. Поэтому давайте все вместе соберемся и в драйв-чате быстренько накидаем вот эти вот работающие лайфхаки. Сегодня говорим о том, как замотивировать ребенка перед учебным годом. 610-9950, код 29. Потому что вот Вика пишет, 15-летнего не загнать в школу по утрам. В общем, друзья мои, спасайте, помогайте. Будем помогать друг другу. В драйв-чате 610-9950, код 29. Наконец-то выходные.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: началом учебного года. Ну вот бывает такое, когда ни в какую идти не хочет. И как быть, что делать? Вот Марина пишет, всегда работают всячески разные задабривание, мол, ты сделай это, а я тебе это. Ну, мне самое главное, кажется, тут не переборщить. А то, когда вы, например, ребенку пообещаете что-то масштабное, потом это масштабное подарите. В общем, это я к чему веду? К тому, что его интересы и аппетиты могут вырасти. Так что вы, пожалуйста, аккуратнее вот с этими вот задабриваниями, как вы написали. В общем, я считаю, что лучше всего включиться в процесс вместе с ребенком. Я не знаю, пойти покупать какие-нибудь классные тетрадки, вот то, что он будет с удовольствием открывать на уроке. Ой, я вспоминаю себя. Меня из этих магазинов невозможно было вытащить. Если речь шла о красивой тетрадочке, я готова была рассматривать ее часами. Вот. Собственно, пока что что имеем? Поэтому подключайтесь, 610-995-0, код 29. Сегодня говорим о мотивации ребенка перед началом учебного года. Мне кажется, это очень-очень сложно, потому что вот вспомните себя после отпуска. Ну, тоже не очень хочется как будто бы на работу выходить, да? А надо. Вот с детьми такая же история.
1: Будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Что общего у последней летней пятницы и родительского собрания?
3: Ну, давайте слушать ваши варианты ответов на этот вопрос. Олег вот такое предлагает.
4: Ощущение неизбежности.
3: Страшно.
2: Да-да-да.
3: Ольга.
5: Два грустных события.
2: Два грустных события.
3: И Андрей еще.
6: Было бы круто провести в сауне.
2: Кто-нибудь об этом думал?
3: Никогда, если честно.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
7: Реклама. Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5.39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2.90 за 450 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер препарат «Хафитол».
10: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хафитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хафитол – сила артишока. Хафитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайолис, Индер, Франция, реклама.

0: 14 часов и 30 минут. Это, наконец-то, выходные на Юнистар. И все, что нам нужно знать перед 1 сентября, как правильно замотивировать ребенка, вот чтобы он без проблем пошел в школу. Если у вас есть какие-то определенные лайфхаки, обязательно поделитесь ими в драйв-чате 610-9950, код 29. А я передам тем, кому это нужнее. Ну что, мы будем слушать, что нам надо знать еще в исполнении моего коллеги Димы Николайзена. И, конечно же, свеженький новый хит на Юнистар.
1: Наконец-то выходные. Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Задумывались, почему мы начинаем зевать, когда устали или сидим на долгом совещании?
2: Раньше думали, что так организм требует больше кислорода. Но ученые доказали, зевота – это крутой способ охладить наш мозг. Когда мы утомлены или хотим спать, температура нашего мозга немного поднимается. Из-за этого мы начинаем соображать медленнее. Во время глубокого зевка мы вдыхаем много прохладного воздуха, который остужает кровь, и мозг моментально перезагружается, начиная работать быстрее. И вот интересный факт. Зевота невероятно заразительна. Стоит кому-то зевнуть в комнате, как это повторяют остальные. Физиологи объясняют это зеркальными нейронами в нашей голове. Они отвечают за сопереживание. Так что если вы зевнули вслед за другом, ваш мозг просто подсознательно копирует его поведение и проявляет эмпатию. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
4: Weekend Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас. Новый хит на Юнистар.
5: Adele, Ain't in LA.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Наконец-то выходные. Наша пятничная вечеринка, можно сказать, уже началась, пока она в офисах, а потом перерастет в нечто большее. Мне хочется в это верить. 14.36 показывают мне студийные часики, ну и продолжу тему вечеринок в рубрике «Вдогонку». 277 собак устроили самую массовую вечеринку у бассейна и установили рекорд. Это официально вошло в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее подобное событие. Да, теперь есть и такое достижение. Для питомцев оборудовали несколько временных бассейнов, а еще организовали игры, фотозоны, дегустации лакомств. И организаторы даже поставили вот этот вот специальный автомат с клешней, из которого пёсели сами могли доставать себе игрушки. Помимо развлечений, событие имело еще и практическую пользу. На площадке работали сотрудники службы защиты животных с теми собаками, которые могли бы теоретически найти на этой вечеринке новых хозяев. Ну а ветеринары консультировали владельцев по вопросам здоровья питомцев именно в жару. Все это было в США, но как было бы здорово перенести это к нам во дворы. Ну, конечно, больше было бы недовольных людей, но сколько счастливых. Вот мне кажется, как минимум 277 собак были бы безумно счастливы.
2: Наконец-то выходные.
1: Ну что, еще раз напомню о драйв-чате. Мы говорим о мотивации детей, тех самых школьников, которые с трудом верят в то, что 1 сентября это уже следующая неделя, и совершенно отказываются идти в школу. Для кого-то тетрадки не мотивация. Поделилась Виктория, потому что это мальчик, потому что ему 15. Ну, конечно, какие тетрадки, какая канцелярия для парня в 15 лет? Там уже девчонки вовсю красавицы. Хотя, может, у него другие увлечения, может быть, мотоциклы. Может быть, этим его замотивировать. Хотя мотоцикл...

0: Не разрешаю. Едем дальше. Будем дальше делиться всяческими разными способами поощрения и мотивации своих детей в драйв-чате 610-9950, код 29. Вот свои варианты уже Владислав прислал. Татьяна, поделюсь очень скоро.
1: Реклама. Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
3: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
6: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
7: Партнер спрей для носа «Аргентакея Ньюсепт».
8: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентакея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентакея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: 14:48, наконец-то выходные, а мы тут в драйв-чате болтаем о том, как мотивировать детей к новому учебному году. Так, есть сообщение от Вадика, нужно создать комфортную обстановку для ребенка, самое главное ему доверять. Да, это важно. Татьяна пишет, купить красивое платье, новые тетрадки, сумку и все остальное. Я вот в припрыжку бежала, и дочь моя тоже. Вообще, я сильно не передавливала со школой, у девочки было хобби, которое открыло ей все дороги и пути. Единственное, я платила ей за прочитанные сначала страницы, потом главы, потом уже книги целиком. Но главное с пересказом прочитанного. Теперь моя взрослая дочь обожает читать и говорит мне спасибо. Спасибо, что не испортила ей детство. С удовольствием она училась и в школе, и в университете. Да, вывод один. Самое главное – не перестараться, потому что примерно такого же содержания сообщение от Никиты. Так, как мотивировать? Так же, как и взрослого, идти на работу, а именно оставить в покое на весь период отпуска или каникул и дать отдохнуть в полной мере. У меня, пишет, сработало. Дочь идет в 5 класс, и последние 2 недели лета только и говорит о том, что соскучилась и... Ой, скорее бы в школу. Есть еще одно сообщение о том, что очень крутая инициатива у Google появилась с интерактивными учебниками, где с помощью нейросети переделывают классический материал под интересы ученика. Машины, куклы, да хоть рыбалка. По исследованиям вышло, что у детей с такими учебниками выросла успеваемость и, что важнее, уверенность. Вот это лучшая мотивация. Скорее бы и к нам дошло. Вот такое сообщение читаю. Да, нам бы взрослым тоже чего-нибудь такого. А то все лучшее детям, все лучшее детям. Я прочитала об этой инициативе. Слушайте, я бы на свою жизнь такое бы тоже спроецировала и с удовольствием бы применяла. Едем дальше. У нас по курсу Лили Вуд и Priority.
1: Наконец-то выходные. Рубрику представляет сетка гандлёвых крамов «Мартин».
2: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах «Мартин» кава молотая, лаваца, куалита, ора 24,99 за 250 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин» – 24,569,33.
3: Вы слушаете
4: Радио «Юнистар». «Юнистар».

0: партнер-шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: 14 часов и 57 минут. Это наконец-то выходные на Юнистар. И наконец-то хит за хитом Платон Джулайт Утобер. А еще Зиверт с хитом Беверли Хиллз будет. И Capital City Safe and Sound раньше остальных. Продолжим болтать в драйв-чате. Я начну раздавать подарки. Ну и, конечно, продолжу делиться музыкой.
1: Реклама. Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.

0: Медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793. Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Отличный диван.

0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
3: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! Белювелирторг. Сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Добрый день, Беларуси, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. На какие профессии в Беларуси сейчас высокий спрос, рассказали в Академии наук. В строительстве нужны каменщики, штукатуры, плиточники и монтажники, а также сварщики, электрики и машинисты строительной техники, сообщает Билта. Большой спрос на рабочие кадры также в торговле, сельском хозяйстве, транспорте и образовании. А в сельском хозяйстве не хватает механизаторов, трактористов и агрономов. В прошлом году средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве увеличилась почти на 22%. Сколько должен весить школьный рюкзак в Беларуси, рассказали медики. Актуальные рекомендации опубликовали на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Пустой школьный рюкзак для ученика начальных классов должен весить не больше 700 граммов, для средних и старших классов не больше килограмма. Кроме того, собранный ранец вместе с учебниками не должен превышать 10% массы тела ребенка. То есть, если школьник весит 30 килограмм, ориентировочная масса рюкзака со всем содержимым не больше 3 килограмм. Фестиваль мексиканской культуры пройдет в Минске в следующую субботу. В Верхнем городе и на площади Свободы 5 сентября организуют тематические фотозоны, мастер-классы, интерактивные площадки, фудкорт с блюдами мексиканской кухни. А еще пройдет большой концерт мексиканской музыки. Вход свободный. Также в рамках фестиваля с 5 по 11 сентября пройдет тематическая выставка мексиканских фотографов в доме Ваньковичей на Интернациональной. И в завершении выпуска. iPhone пережил падение с высоты 30 километров и попал в книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает РИА Новости, смартфон сбросили без парашюта над лесом Швеции, а для защиты использовали ударопрочный чехол, оснащенный встроенными воздушными подушками. Устройство приземлилось в безлюдной местности. Система отслеживания определила участок радиусом около 2 километров. Поиски телефона заняли больше 5 часов. Когда iPhone обнаружили, он оказался полностью исправен и продолжил работать. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 53 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 15 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8-10, и в Минске этой ночью до 12 тепла и без осадков. Завтра днем дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске завтра днем до плюс 24 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

15:10, наконец-то выходные на Юнистар, и новости из мира авто прямо сейчас. В линейке Mercedes-Benz появится подогретый вен Vito Sport X. Его появление в немецкой компании приурочили к 130-летию транспортной отрасли. Такому грузопассажирскому фургону достались иная радиаторная решетка с рисунком в виде сот, крупненьким таким логотипом, а также бело-оранжевым X-ом, указывающим на принадлежность к особенной серии. Не зря вообще машинку

0: общем, сегодня дозваниваются те, кто любит старые добрые мультфильмы и частушки бабьёжек. Сегодня у нас задание по мультфильму «Летучий корабль». Победитель получает воодушевляющий подарок от центра молодости Yellow Birds, Адам Релакс программы «Детокс похудение СПА». 610-995-0, код 29. Сюда пишите в случае, если вдруг человечек, который дозвонится, не знает ответ. Ну а студия прямого эфира 242-9950, код Минска 8017. Еще раз, 242-9950, код Минска 8017.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: 15:18, наконец-то выходные на Юнистаре. Игра «Ценный кадр». Нужно было сперва дозвониться, а потом попробовать угадать, чем закончится та или иная картина. Сегодня дозванивались те, кто помнили мультфильм «Летучий корабль». Сергей был первым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: За эфиром Сереж признался, что у него двое детей. Один уже сильно взрослый, а второй как-то не сильно тащится по этим советским мультфильмам. Да, вот у меня иногда такое желание возникает пересмотреть все. Все, что я помню когда-то. И периодически случается такое ностальджи. Я беру и смотрю советские мультики. У вас такого не было?
1: Было.
0: Было. «Летучий корабль» туда входил или нет? Вот мне прям интересно.
1: Да. Да. Мультик.
0: Ну, значит, сегодня будем вспоминать. А те, кто не смотрели, может, нас молодежь слушает. Ну, или те, кто сильно забыли, я напоминаю. Это добрая сказка и прекрасный мультфильм. Царь пытается выдать свою дочь Забаву замуж за богатого, жадного боярина Полкана. Но царевна влюбляется в простого трубочиста. Иванушка его зовут. И чтобы избежать нежеланного брака, Забава заявляет, что пойдет замуж только за того, кто построит летучий корабль. Вот такая вот завязка. А сколько песен в этом мультике? Вспомните, как пела царевна «Я не хочу по расчету». Мне кажется, это даже знают все те, кто этот фильм, собственно, и не смотрели. Какая она темпераментная в эти моменты. Так вот, и вспоминаем, собственно. «А я не хочу по расчету». Вот этот вот звонкий ее голосок. Иван зачарованно слушает. Царь уворачивается, чтобы случайно Забавушка не убила его тем, что выбросит из окна. Так вот, вспомните, откуда вдруг появился тот самый Иван, когда царевна пела эту яркую и звонкую песенку и, собственно, била посуду. Итак, откуда он появился? Вариант первый.
1: Из трубы.
0: Ну, конечно! Даже не нужно было мне варианты предлагать. А у меня были, между прочим, из печки.

0: фабрику представляє центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
1: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
2: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Язгравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39.
4: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
5: В Китае 5-летняя девочка проглотила золотой слиток.
6: Золотой ребенок.
4: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
7: Реклама.
8: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Нанолар.
3: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокиа Нанолар.
3: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: две минутки. Это наконец-то выходные на Юнистар. Настроение нам, впрочем, как и всегда, будут поднимать лучшие из лучших. Это я намекаю на музыку. И свеженький хит уже очень скоро ворвется в эфир Юнистар. Но сперва тут мой коллега Дима Николайзин. И что нам надо знать, он расскажет.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: Обращали внимание на свои джинсы? Наверняка каждый замечал на правом переднем кармане еще один, совсем крошечный, в который с трудом помещаются даже два пальца. Зачем он нужен сегодня, если положить туда современный смартфон или ключи просто невозможно? Этот элемент одежды – привет из 19 века. Джинсы изначально создавались как прочная рабочая одежда для фермеров, золотоискателей и ковбоев. И этот маленький кармашек был

0: Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
1: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Новый хит на Unistar.
3: Дива, slow down.

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Выходные. 15 часов и 37 минут. Это, наконец-то, выходные на Юнистар. И я тут, рядышком с вами, для того, чтобы делиться не только музыкой, но еще и интересностями, которые нахожу. И вот я уверена, что каждый из нас, приходя домой, включает что-нибудь. Музыку, телевизор, оправдывая себя, мол, ну это так, на фоне, чтобы не скучно было. Оказалось, что это не только способ развлечься, это еще и тревожненький сигнал. Для некоторых людей постоянный шум, вот ну, такой фоновый, становится способом избежать дискомфорта, который возникает в тот момент, когда человечек остается один на один со своими мыслями. Исследования провели. Да что там, 11 исследований. И участников оставляли наедине в пустой комнате. Ну, на 6-15 минут в среднем мы просили в это время ничем не заниматься. Просто думать. Большинство признались, что не получили от такого времяпровождения вообще никакого удовольствия. Более того, обычные повседневные занятия участники оценили как более приятными, чем возможность просто побыть наедине со своими мыслями. А вот это вот уже пугающий звоночек. Оставаться один на один – это, я не знаю, приятно. Я люблю покопаться в своей голове. Ну и вы не одни. В драйв-чате, даже если включили меня фоном, все равно полезность какая-то да сегодня останется в вашей голове, потому что мы сегодня рассказываем друг другу о лайфхаках, которые у нас существуют в нашей семье. Как сделать безболезненным вот этот вот поход ребенка в школу, как его замотивировать. Вы рассказывали в телеграме Юнистар, и последняя порция ваших советов ворвется в эфир уже очень скоро, но сперва вспомним о лидерах хит-парада Юнистар ТОП-20, о том, что, собственно, итоги хит-парада Юнистар ТОП-20 Вадим Савин подведет сегодня уже в 17.00.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Номер 2. Hügel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving.

0: и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.

0: 12 декабря 2026 года. Телефон 17-242-55-55.
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев».

0: Пространство «Эхо». Генеральный партнер БНБ Банк. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66, офис 59. Номер НТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
1: Важные новости и интересные истории. Точка Бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. Точка Бай.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Не нужно копить, можно сразу купить. Собирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Это была...

0: 15:49. Наконец-то выходные на Юнистар, и мы закругляемся с рубрикой «Драйв-чат». Я сегодня спрашивала у вас о методах мотивации ваших же детей перед школой. Ну, потому что многие отказываются, говорят, не пойду, и все, делай, что хочешь. Ну, если это начальная школа, то тут ребенку важно чувствовать успех. Если он начинает отставать, то, собственно, и мотивация пропадает. Что касается подростков, то они хотят уважения. Если его постоянно контролируют, этого самого подростка, он уходит в сопротивление. Помните, это родители. Что работает? Работает совместное планирование, обсуждение целей, признание достижений вашего же ребенка и уважение к интересам. В общем, спокойно нужно говорить, без обвинений, организовать классное место для уроков, попробовать таймер, ну, начни хотя бы с 10 минут. А как это работает? Обычно взрослым тоже бывает сложно начать. И вот когда вы себя заставляете хоть начать что-то делать, уговариваете, ну, вот 10 минуточек, и все, потом пойдешь отдыхать. Как правило, мы входим во вкус, и все. И дальше нас уже не остановить. Я уверена, что с детьми такая штука тоже работает. Так что пробуйте, и пусть начало учебного года будет безболезненным и для вас, дорогие родители, и для вашего ребенка.
1: Радио Юнистар.

0: партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: приемнику сделать чуточку громче. Ну и, кстати, за своих любимчиков вы всегда можете голосовать на нашем сайте unistar.by или в мобильном приложении Unistar. Итоги хит-парада Вадим Савин подведет уже сегодня. Вот какой-то час остался до встречи с вашими любимчиками. И вот кто сейчас на первой строчке? Давайте заглянем и посмотрим, насколько все изменится. А все, похоже, обновляется Unistar Top 20, так что ничего не увидим. Ну, судя по всему, голоса придержать при себе нужно будет сейчас и дождаться итогов. Ну что, зато я могу сказать, кто будет дальше. Аскета, Натан Чейм, Listen to your heart. Уже очень жду появления этого хита. И моя Мишель тоже обещала быть. Ну что за песня? На обратной стороне мы увидим... И за Расмус раньше остальных In the Shadows. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Вот такая клевая компания ждет нас.
1: Наконец-то выходные. Старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник утренним шоу я дам вам классную кинорекомендацию, которая поможет легко начать понедельник.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу про самый необычный спасательный круг, который разработали в Китае.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Добрый день, в Беларуси 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. В центре Минска временно перекроют дороги в первые выходные сентября. 5 и 6 числа в столице будет проходить Минский полумарафон. Как сообщает Белта, движение транспорта начнут ограничивать в субботу с 16:00 по Кирова. Проехать нельзя будет.

просит перевести деньги на карту в качестве залога еще до осмотра квартиры, аргументируя это тем, что желающих заселиться много. А получив предоплату, мошенники исчезают. И в завершении выпуска ученые из Америки вывели новую формулу расчета возраста собак. Теория «один год собаки, семь человеческих» больше не работает. Согласно недавнему исследованию, старение собак не соответствует скорости старения человека. Изучив ДНК животных, ученые пришли к выводу и доказали, что возраст 8-недельного щенка примерно соответствует возрасту 9-месячного человека. В итоге 1 год жизни питомца соответствует примерно 31 году жизни человека. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 53 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу. Дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 15 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью до 12 тепла и без осадков. Завтра днем дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске завтра днем до плюс 24 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

16:10, это наконец-то выходные, но не старые новости из мира авто. Та-дам! Наконец-то слово «буханка» стало официальным наименованием моделей УАЗа. Ульяновский автозавод стал использовать слово «буханка» в качестве официального названия моделей вагонной компоновки, произошедших от УАЗ-452 образца аж 65-го года. Вот сколько лет понадобилось, да, чтобы это слово ходило-ходило в народе, а они взяли и переделали. Кстати, так интересно, что они зарегистрировали его еще и в качестве торговой марки УАЗ-Буханка, и его транслитерированный перевод на латиницу все то же самое, что и на русском, только звучит это «буханка». Это так мило. Ой, продолжайте в том же духе умилять меня такими же новостями. Ну, а мы едем дальше. И прямо сейчас удивлять вас буду я.

0: Игрой призывать невозможно.
1: Рубрику представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
2: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.
0: 16 часов и 11 минут. Это, наконец-то, выходные. Наконец-то.

0: На плей. Даже долго ждать не пришлось. Кто был первым, расскажу буквально через пару минут, а пока музыка Avalon Rock, Станы, Аскета, Натан Чейм, Listen to your heart.
1: Наконец-то выходные. Юнистар. Хит за хитом.

16:18, наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, а мы с вами прямо сейчас будем подводить итоги игры «Прозевать невозможно». Вот как звучало задание. Еле-еле слышно, еле-еле плачу, еле-еле вывожу, но там это было еле-еле тесно, от Алины прилетело, еле-еле-еле. Ели от Александра. Это игра слов такая. Ели-ели-ели.

0: пропустить парочку букв, вот как Наталья, наш победитель сегодня. 9991 – это и последние циферки вашего номера. Вы раньше всех успели отправить свой вариант в Telegram Unistar, а значит, отдаю вам два пригласительных билета на автофестиваль Vintage Day 29 и 30 августа. Уже завтра и послезавтра в футбольном манеже Минска пройдет одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов от дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе интерактивные зоны для всей семьи, конкурсы, уютная зона для отдыха и отличный фудкорт. Организатор Ozeon Global – плюс 37529-675-24-16. Ну а мы едем дальше.
1: Рубрику представляет интерактивная выставка ретро-автомобилей «Винтаж Дэй».
0: Или не едем, потому что пробки сейчас серьезные, на 7 баллов из 10. Ну, это пятница, друзья мои, пятница. Полчаса уйдет на улицу Козлова, на проспект Машерова от Платонова до Максима Богдановича. Больше 20 минут на Ванеева потратите от Долгобродской до 2-го велосипедного переулка. 15 минут на Партизанский проспект отведите от Долгобродской улицы до Олега Кашевого. 11 на Первомайской из метро Кабидули от Красноармейской до Козлова. 11 на Долгобродской от Ванеева до Партизанского проспекта. И столько же на Немиге от Максима Богдановича до на Максима Богдановича от Комсомольской до Янки Купалы. 15 минут Куйбышева от Кульман до улицы Машерова. Внушительные пятничные пробки на МКАДе от Нестерова до Партизанского проспекта. 10 минут. Пробки растут на глазах. Ну ничего, встретимся буквально через минуток 15. Я еще раз расскажу, как там обстоят дела на дорогах.
2: Наконец-то выходные. Будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Селфи – это всего 5% контента Инстаграм.
4: Серьезно?
3: Что, да, ну как будто бы процент не так уж велик, там много других интересных фотографий.
4: Сейчас много, там много других интересных фотографий, но мне жена не разрешает их смотреть.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама. Вы ухий школьник и полный студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника.бай или по телефону 242-16-15.
1: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.
6: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер — стоматология Стомика.
7: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
8: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
7: Информация носит рекламный

0: 16:31. Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются. Мы едем дальше. Впереди у нас полезные советы от Валентины Середы в программе «Больше жизни». Потом свеженький хит, а потом и деловой гороскоп на завтра. Обо всем по порядку. Начинаем с полезных советов. Тут Валентина Середа.
1: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
2: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин»!

0: кілаграм. Мартін, гэта выгадна. Мартін Бай, 44 500 69 33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
1: А вы замечали, как мы недооцениваем крупы? Многие же считают их компромиссным вариантом гарнира. А тем временем крупы – это метаболический фундамент ежедневного меню. Они поставляют сложные углеводы, которые расщепляются медленно и обеспечивают стабильную работу мозга, мышц и гормональной системы. Сегодня разбираемся, какие крупы самые полезные. Овсянка, по мнению экспертов, признанный лидер по содержанию бета-глюканов. Это такие пищевые волокна, которые в кишечнике образуют гелеобразную массу. Она замедляет всасывание глюкозы, мягко снижает уровень плохого холестерина и действует как естественный пребиотик. Регулярное употребление овсянки снижает риск атеросклероза и помогает контролировать вес. К слову, овсянку можно готовить не только сладкой. Попробуйте отварить ее на овощном бульоне, добавить зеленый горошек, вареное яйцо и свежую зелень. Это не только вкусно, но и обеспечит длительное насыщение. Гречневая крупа технически не злак, а псевдозерновая культура. Ее белок содержит все 8 незаменимых аминокислот. Гречка богата рутином, который укрепляет сосудистую стенку, магнием, железом и витаминами группы В. Чтобы сохранить все это, рекомендуют избегать длительной варки. А еще гречку советуют сочетать с продуктами, богатыми витамином С. Например, с капустой, болгарским перцем или даже лимонным соком. Аскорбиновая кислота переводит растительное железо в усвояемую форму. Еще одна незаслуженно забытая крупа – перловая. Перловка – это шлифованное ячменное зерно. Она содержит смесь растворимой и нерастворимой клетчатки, которая стимулирует перистальтику, связывает избыток желчных кислот и работает как пребиотик. Регулярное употребление перловки улучшает состав микробиоты, снижает маркер воспаления и способствует долгосрочному насыщению. К тому же крупы идеальны для тех, кто работает в офисе. Регулярное включение круп в рацион хорошо поддерживает энергию без сахарных качелей. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни. Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Партнер — компания Белтелеком.
4: Теперь моя очередь.
5: Нет, моя.
6: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
2: Новый хит. Новый хит на Юнистар.
7: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.

0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Да, прямо сейчас буду предсказывать будущее. Заглянем вперед, вот прям сильно вперед. Не просто на выходные, а прям на понедельник. Давайте-ка чего-нибудь запланируем и подумаем, как звезды нам помогут. В данный момент советом. Овны, может произойти занятная ошибка на следующей неделе. Вас могут принять за кого-то другого. Так что особенно не удивляйтесь, если совершенно незнакомый вам человек вдруг вот так подойдет, хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы. А у вас кот. Тельцы, завтра вам не нужно особенно прислушиваться к тому, что говорят. Да и, впрочем, на следующей неделе тоже. Говорить будут за вашей спиной, начиная с понедельника, много всяческих разных вещей. Да бог с ним, с этими завистниками. На следующей неделе вам вообще никто не указ. Делайте, что хотите, ничего катастрофического вам натворить не удастся, как бы вы ни хотели, близнецы. А вам гарантировано отсутствие несчастных случаев и всяческих неловких ситуаций на следующей неделе. А все остальное зависит от вашего желания действовать и степени вашей активности. Раки, на следующей неделе вам звезды советуют притворить хотя бы одну свою мечту в жизнь. Одну. И день, понедельник, вторник это будет, или среда. Он не пройдет даром, впрочем, и неделя запомнится. Львы, не удивляйтесь, если вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное, вы постарайтесь их не спугнуть неосторожными словами или действиями. Девы. Следующую неделю хорошо бы посвятить маленьким радостям жизни, не особенно напрягая мозги и мышцы. Как ни странно, именно такое времяпровождение позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы недавно забрались. Весы. Рассчитывая на кого-то кроме себя, приготовьтесь к большой суете и путанице. Вот так звезды характеризуют вашу следующую неделю. А лучше и вовсе не полагаться ни на чью помощь. Самому разобраться будет проще. Скорпионы, очень возможно, что на следующей неделе вы будете чувствовать себя, ну, скажем, немножечко не в своей тарелке. И лучшее лекарство от этого – компания старых добрых друзей. Будете видеться чаще зато. Стрельцы, у вас действительно появится реальный выбор. На следующей неделе нужно будет только решиться осуществить свое право на него. Разрешить себе сделать что-то. Звезды так завуалировали, но я уверена, что стрельцы все поймут. Козероги, вы знаете, чего стоите. Ну так потребуйте часть наличными, по крайней мере, попробуйте. На следующей неделе может быть удовлетворена даже не такая дерзкая просьба, так что давайте. Водолеи, вас ждет весьма захватывающая неделя, а именно весьма захватывающими будут вечера. Приготовьтесь к ним. Рыбы мои, нечто, что кажется вам препятствием, возможно, послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть? А вот и рассмотрите на следующей неделе. Вот такой вот он гороскоп. С частичкой такой маленькой недосказанности. Ну, ничего. Сейчас зато я точно скажу о пробках, что где и как. Ой, лучше бы я не говорила. 8 баллов из 10. Пробки очень серьезные. Сейчас по самым крупным пробежимся, иначе мы тут надолго. Улица Козлова, проспект Машерова от Платонова до Максима Богдановича 43 минуты. Представляете? По 20 минут. Партизанский проспект от Кулешова до Ангарской, Сурганова от Платонова до Максима Богдановича тоже почти 20 минут. Больше 20 уйдет на Якубу Колоса, на Красную от Сурганова до проспекта Машерова, 18 на Платонова, на Чапаева от Гекала до Первомайской. 13 минут к Новонеево, от Долгобродской до Партизанского проспекта, 17 на проспекте Пушкина простоите от Пономаренко до Притыцкого. На МКАДе 10 минут от Нестерова до Партизанского проспекта и от Ташкентской до Партизанского проспекта МКАД тоже стоит. Там как-то поприятнее, 13 минут. Впрочем, столько же уйдет на Первомайскую улицу, на Змитрака Бедули от Пулихова до Козлова. Аня Васильева, еду с вами. А вот еще забыла пробку на Смоленской от Захарова до Ленина. Но там в целом всегда машинки собираются. В этот раз на сколько? На 17 минут задержимся. Вот, держитесь. В помощь вам хит за хитом. И очень скоро хит-парад Юнистар ТОП-20.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Биби Рекса и Faithless. New Religion. Номер 2. Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm moving.

0: Пала и Дженни. Дракула.
1: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
2: Реклама. Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск, Литмехта, 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
4: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
7: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
6: Почему ты раньше молчала?
8: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер препарат Хэфитол.
10: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.

0: 51 минутка, это наконец-то выходные, но и не старые, это мы с вами будем закругляться. Передаю вас в заботливые руки Вадима Савина, потому что он готов подвести итоги хит-парада Юнистарт ТОП-20, рассказать, кто он наконец-то оказался на первой строчке, второй, третий, ну и кто теперь рискует покинуть хит-парад наш ТОП-20. Так что голосуйте, вот такая вот мотивация. Ну а мы с вами, получается, хотела сказать, услышимся уже осенью, но нет, в понедельник, 31 августа, отпразднуем как следует. Ну что, я желаю нам приятных последних летних выходных. Пусть осень будет теплой.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар. Юнистар.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Bibi Rexha и Faithless. New Religion. Номер 2. Hügel, Imael, Angel и Altrun.

0: Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то.
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
6: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк.
8: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белый ювелир Торг».
4: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белый ювелир Торг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белый ювелир Торг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.

Добрый вечер. В Беларуси 17:01. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко считает, что Беларусь в сотрудничестве с Россией выполняет и перевыполняет свои обязательства. Об этом президент заявил сегодня в Москве на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщает Белта. Глава белорусского государства отметил, что эта встреча намечалась давно и проводится в преддверии запланированных на завтра переговоров с Владимиром Путиным. Сколько должен весить школьный рюкзак в Беларуси, рассказали медики. Актуальные рекомендации опубликовали на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Пустой школьный рюкзак для ученика начальных классов должен весить не больше 700 граммов. Для средних и старших классов не больше килограмма. Кроме того, собранный ранец вместе с учебниками не должен превышать 10% массы тела ребенка. Например, если школьник весит 30 килограмм, ориентировочная масса рюкзака со всем содержимым не больше 3 килограммов. Журнал «Тайм» назвал 100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта. Они стали героями сентябрьского выпуска издания и оказались на его обложке. В список вошли главные создатели инноваций.

Джефф Безос, директор OpenAI Сэм Альтман и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон. А еще в список неожиданно попали американские актеры Пэрис Хилтон и Бен Аффлек. Тем временем в Китае учат роботов быть как люди. По всей стране открываются центры, где проводится подобная работа. Там сотрудники в сенсорных перчатках выполняют повседневные задачи. Наливают кофе, расставляют товары, работают на конвейере, и роботы копируют их движения. Как сообщает РИА Новости, уже работают больше 50 таких центров, самый крупный в Шанхае и рассчитан на 1000 гуманоидов. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 53 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Такими были новости к этому часу. Дальше о погоде. По информации сайта

0: Леве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске завтра днем до плюс 24 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Удачник». Спилили! Скосили!

А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 8 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Озерцовского тракта до Козинца и от Нестерова до Партизанского проспекта, а на Партизанском проспекте от Долгобрудской до Ангарской.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! И сейчас самое время слушать вашу любимую музыку. Много музыки, друзья! И эта музыка всю неделю радовала вас и получила за это кучу лайков на нашем сайте unistar.by.
1: Unistar Top 20. Хит номер один.
0: И вот кто до этого момента правил в списке ваших фаворитов. Tame Impala и Janis Blackpink. Вот интересно, сумеют ли они и сегодня удержаться на первом месте нашего хит-парада? Ну, пока это загадка. И сперва давайте узнаем, кто по итогам вашего голосования точно, увы, не попал в финальные чарты этого лета.
1: Потеря недели.
0: О нет, неужели Леди Гага? В это категорически не хочется верить. Но, увы, Абракадабра покидает хит-парад Юнистар. Позади 72 звездные недели в Юничарте, а это целый год присутствия, плюс еще почти 5 месяцев. Ну и каждый раз это было шедеврально, правда? Спасибо Гаге за эпичную музыку. Ну а вам, друзья, спасибо за щедрые лайки на unistar.by и в нашем мобильном приложении. Абракадабра уходит в историю под аплодисменты, а Леди Гага уходит в отпуск, чтобы потом, как говорится, бегом в студию сочинять для вас новый классный хит.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar.by.
2: Номер 20.
0: Так, у нас замена, и в финальном хит-параде августа будет горячо. Ну а на разогреве у нас с вами сегодня Френч Монтана и Макс Би. Это

0: плечами на выход, ну, за плечами. Более полугода в Юничарте и 6 побед. Что скажете, поможем вам остаться в нашем топ-20? Если да, голосуйте за вашего фаворита каждый день. Ну, а я пока передаю микрофон красотке, которую вы очень хорошо знаете.
1: Претендент.
0: Ну-ка, ну-ка. Одна из самых влиятельных фигур в современной музыке. Шакира. Любящая мама, успешная певица, самая слушаемая американская латиноамериканская артистка за все время на Spotify. Ну и, кстати, единственная певица, которая исполнила официальные песни сразу нескольких чемпионатов мира по футболу. Ну и в этом году, в том числе, Шакира! Дай-дай! Ну и что скажете, друзья, добавим ее новый футбольный гимн «Дай-дай» в наш Юнистартом 20. Это Burna Boy, это Шакира. Если их дуэт вам нравится и вы хотите слушать этот суперхит на Юнистар чаще, тогда как можно скорее продвигайте Шакиру и Burna Boy в наш топ-20.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 18.
0: Ну а на очереди 18 место обновленного Юнитопа. И здесь хит Graceland, которому сегодня исполнилось 20 недель. Это Yearbooks. Встречайте.

0: Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно. Движет вперед.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имкливо Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имкливо. Живи счастливо.
3: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
4: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
5: Возмездие.
3: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
6: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Bay.
7: Это была реклама.

Меня Вадим Савина. Большой привет. Я желаю вам отличных выходных под любимую свежую музыку. Ну и прямо сейчас я поздравляю команду Offenbach с долгожданным подъемом. С 19 ступеньки они у нас поднимаются на 17 место. Ну, наконец-то! А

0: Star Top 20.
1: Вы слушаете финальный хит-парад августа, и здесь группа Cat's Eyes с хитом Габриэла отступает на 3 позиции на 16 место. И происходит это, кстати, на юбилейной 30-й неделе их присутствия у нас. А вот это ура! В общем, девчонки сегодня празднуют, ну и мы прощаем им любые падения в чарте, правда? И вот на этой позитивной ноте давайте еще раз вспомним, кого мы с вами уже послушали сегодня.
2: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
0: Номер 20. All I need
1: is one night. Топ 20. В конце лета замыкают French Montana и Max B. All I need is one night. Ever since you left me. Ну а кто выше?
0: Номер 19. I only want you when you
1: go. Выше те, кто рухнул на 19-ю ступеньку. Это Дэвид Гетта, это Тедди Свимс, The Tones and I, с хитом Gone, Gone, Gone.
0: Номер 18.
1: На 18-е место спрыгнул Year

0: Books, это Graceland.
1: Номер 17.
0: Джулия Чёрч и Оффенбах поднимаются на 17-ю строчку с хитом Miles Away.
1: Номер 16.
0: И изящно танцуя на 16-ю позицию отступают Cat's Eye. Это Габриэла.

0: На очереди рубрика «Флэшбэк», где мы с вами вспоминаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. И вот, например, друзья, ровно год назад в нашем чарте дебютировали яркие Альфа и Ману Чао с отличной музыкой лета и классным гимном выходных. Это «Анеми Пьяче». «Не густасту», давайте слушать.
1: «Флэшбэк». «Флэшбэк». Абсолютный хит «Юнистар Топ-20».

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Это...
2: Радио. Юнистар.

0: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: На часах 17:33. Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. Давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 9 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Игуменского тракта до Козинца и от Озерцовского тракта до Козинца, а еще от Нестерова до Всехсвятской.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама.
5: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
4: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе «Молотый Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены. Медицинская лаборатория «Профлаб Диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте diaglab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
7: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская, 8.
8: А у нас в «Соседях» с 27 по 30 августа. Вафли «Спартак» черноморские 87 грамм, всего 99 копеек. Сливки питьевые «Рогачев» 20% 500 грамм, всего 4,99.
9: «Соседи» всегда выгодно зайти.
8: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
10: Samsung фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Игра с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
11: Это была реклама.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! Включайте наш хит-парад в прямом эфире Unistar по пятницам с 5 до 7 вечера, и тогда вы раньше всей планеты узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом недели по версии Unistar.
1: Unistar Top 20.
0: Ну а наш Топ 15 в конце августа замыкает Miss Mo с хитом Hello, the sun is up, where are you?
2: Голосуйте на Unistar.by. Unistar Top 20. Номер 15.

0: Вы только послушайте, кто это у нас в конце лета решил лениться по полной программе? Да, и никуда не сдвинулся с 14-го места хит-парада Енистар. Это Кэтрин Гарнер, она же Слейтер. Три буквочки Y. Да, вот такая, вот она, настоящий феномен, как говорят, да? Настоящий феномен независимой поп-сцены. Свои первые треки Слейтер, будучи студенткой колледжа, записывала в гардеробной своей комнаты в мамином доме. Ну а после подписания профессионального контракта она выступала на разогреве у таких суперзвезд, как Чарли XCX, Кеша, Тови Лу и другие.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Ну и сейчас самое время передать микрофон новому соседу Слейтер, соседу по обновленному чарту, и это Зейн, который сегодня неосторожно оступился на 13-е место.

0: Реклама.
1: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
2: Его подставили, обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
3: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
2: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
4: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
5: АВ-бай. Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон +375 33 390 2007.

Красивая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-45-00 и на сайте ОМА.бай. Это была

0: От меня, Вадим Савинов, большой привет. Я желаю вам прекрасных выходных под любимую музыку.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Мы возвращаемся к финальному летнему чарту Юнистар, куда не попала Абракадабра от Леди Гаги. Ну и до сих пор неизвестно, кто из новичков ворвался в Юничарт вместо нее. На 8 замыкающих позициях дебютантов нет.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП 20.
3: Юнистар. Номер 12.
4: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
0: Так, так, так, кто у нас на 12-м месте? Evelyn Roxton, которые все никак не могут вернуться в верхнюю десятку.

0: Star Top 20.
1: 11 место финального летнего чарта Unistar One Republic с хитом Give Me Something. Единственная песня, которая вылетает сегодня из нашей топовой десятки. Досадно, правда? Давайте-ка и я поставлю им лайк прямо сейчас и на сайте unistar.by и в нашем приложении.

0: Так, ну что, лайки поставлены, голоса подсчитаны, и скоро вы узнаете, кому досталось больше всего голосов за неделю. Ну а пока давайте еще раз вспомним героев очередной пятерки, догоняющие.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: На 15 строчку взлетел Miss Mo, это Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 14.
0: На 14 месте осталось Later, это Dance.
2: Номер 13.
0: На 13 ступеньку спрыгнул Zayn, это Die For Me.
2: Номер 12.
0: На 12 позицию отступает новый гений радиотранса и мелодик техно, это Avalon Rockston, это Vertigo.
2: Номер 11.
0: И на 11 место рухнули, уж простите, One Republic и Give Me Something. А знаете, кто всех подвинул?
2: Юнистар ТОП-20.
0: Скоро расскажу, кто всех подвинул. Ну а пока лайфхак. Если хотите, чтобы ваш любимый свежий хит чаще остальных играл для вас на Юнистар, голосуйте за него каждый день. И на Unistar.by, и в мобильном приложении.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то!
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы. В King Style. Отличные цены, оплата частями.

0: всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах «Кингстайл» и на сайте «Кингстайл Бай».
1: Обратный отсчет!
2: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
2: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
2: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в «Березе» приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Когда в Беларуси появится мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов, рассказали в Белгострахе. Она заработает осенью, в октябре-ноябре. Больше не надо будет вручную заполнять бумажки и рисовать схему ДТП. Это можно будет сделать в мобильном приложении. Все данные будут автоматически передаваться страховым компаниям и в ГАИ, сообщает агентство «Минск Новости». В Минске создадут единую систему видеонаблюдения. До конца года около жилых домов установят около 3000 камер. Как сообщает Белта, прежде всего объективы будут направлены на детские и контейнерные площадки, а также пешеходные зоны. Это позволит отслеживать, насколько качественно и своевременно выполняются такие коммунальные услуги, как вывоз мусора, уборка территорий и многое другое. Все записи будут анализироваться в едином центре, и любой специалист сможет дистанционно контролировать качество работ. Обсерватория Минского планетария почти готова после реконструкции. Об этом рассказали в Минскстрое. В обсерватории установлены новые витражи, обновлен фасад и смонтирована винтовая парящая лестница. А еще в планетарии установили новый купол, который способен вращаться на 360 градусов. Он также оснащен раскрывающимися створками, чтобы удобно было наблюдать за звездами. Как пишет Белта, обсерватория на стадии получения заключения о вводе в эксплуатацию. И в завершении выпуска. В Гродно на следующей неделе отметят День города. Главные мероприятия пройдут 4 и 5 сентября. Исторический центр на несколько дней станет большой интерактивной площадкой с фестивалями, концертами, квестами и выставками. На площади Ленина вечером выступит известный российский артист, а в 22:00 над Гродно прогремит праздничный салют, сообщает телеканал ОНТ. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 53 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. И к новостям компании. День рождения ювелирной сети «Соколов». Отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до минус 65% и получайте дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте sokolov.belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 15.

0: 20 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью до 12 тепла и без осадков. Завтра днем дожди и грозы обещают в Бресте и Грозно, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске завтра днем до плюс 24 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Чижевских до Козинца, от Мазурова до Озерцовского тракта и от Нестерова до Партизанского проспекта.

0: Привет-привет, я Вадим Савин, возвращаюсь к вам с финальным летним чартом. Ну и дальше для вас Юнистар ТОП-10, который, как и неделю назад, замыкают BTS. Вот и повод отлично отдохнуть в финальные выходные августа вместе с Юнистар.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар
2: ТОП-20. Номер 10.

0: Star Top 20.
1: Девятое место в конце августа – это музыкант и видеоблогер Алекс Уоррен. И у него для вас две новости. Его Fever Dream удержался в верхней десятке хит-парада Unistar. А еще у певца вышел новый альбом под названием Wild Child. Я надеюсь, он очень скоро появится в Яндекс.Музыке. Ну а пока...
2: Претендент.
1: А пока давайте-ка посмотрим, кто у нас там на скамейке запасных и как вам нравятся наши новые претенденты в хит-парад Unistar. Это Шакира и... Ага, вот он. Титулованный нигерийский певец. Это Бернард Бой. Он, кстати, обладатель Грэмми. Он яркая звезда афробита и культурный феномен, который сделал африканскую музыку мейнстримом на Западе.
0: Unistar Top 20.
1: Ну что, новый футбольный гимн «Дай-дай» претендует в наш гимн.

0: ТОП-20, если вам нравится, и вы хотите слушать этот суперхит на инесторчаще, тогда как можно скорее продвигайте Шакиру и Бернабоя в наш ТОП-20. Ставьте лайки каждый день на Unistar.by и в нашем мобильном приложении.
1: На Unistar.by.
2: Номер 8.
0: Ну а мы под 8 номер возвращаемся к главному рейтингу ваших любимых Юнистар-хитов. И это Galaxy от Кунца и Тео Лондона. Так, для них вот такие новости. Galaxy провалился в чарте на 2 пункта, но зато достиг юбилейной отметки в 20 недель присутствия в Юничарте. Празднуем!

0: Реклама.
1: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
2: Паравома! Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Худка!

0: за новыми покупками у Мегатоп.
1: Бип-бип, и снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: А у нас в соседях с 27 по 30 августа. Капуста пекинская всего 4,99 за килограмм. Кукуруза в початках всего 3,99 за килограмм.
2: Соседи, всегда выгодно зайти.
0: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Это была реклама.

0: это «Юнистартов 20». С вами по-прежнему я, Вадим Савин. Желаю вам отличных выходных под любимую свежую музыку.
1: «Юнистартов 20».
0: Какой из ваших фаворитов получил в конце лета абсолютный максимум голосов? И сегодня будет объявлен лучшим хитом недели.
2: Голосуйте на «Юнистартов 20».

0: Номер 7.
1: Победителя юничарта мы назовем уже через полчаса. Ну а пока давайте слушать Broken Strings. Алан Уокер и его красавицы берут разгон, чтобы вернуться в нашу топовую пятерку.

0: Star Top 20.
1: Это финальное летнее обновление хит-парада Инистар. И вот кому оно пошло на пользу. Это Bebe Rexha и Дэвид Гетта. О да, друзья, их совместная новинка Sad Girls 28 августа дебютировала у нас сразу на 6 месте. Запомним этот день. Вот кто уговорил Леди Гагу уйти в летний отпуск, да-да. Я напомню, что Абракадабра сегодня покинул чарт. Дальше у Дэвида и Биби теперь по две песни в Юнитопе. Ну а на позициях с 6 по 10 у нас скромно расположились следующие ребята.
2: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
0: Номер 10.
1: На 10 месте так и остались BTS. Это Swim.
0: Номер 9.
1: На 9 ступеньку спрыгнул Алекс Уоррен с хитом Fever Dream.
0: Номер 8.
1: На 8 позицию отступают Кункс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
0: Номер 7.
1: На 7 строчку поднимаются Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
2: Дебют недели.
0: Номер 6.
1: И сразу на 6 месте ярко дебютируют Sad Girls. Это Bebe Rexha и Дэвид Гетта. Поздравляю!
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар ТОП-20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте Юнистар.

0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным в гостевой рубрике «Флэшбэк», где мы слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлые годы.
0: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну-ка. Вот, например, ровно 10 лет назад крутые 21 Pilots занимали у нас 9 место с мегахитом «Stressed Out». Послушаем песню, которая принесла им Грэмми.

0: радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: На часах 18:32. Юнистар желает доброго вечера. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. Так, по информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 6 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта и от Мазурова до Шаранговича, а еще на проспекте Дзержинского от Алибегова до Любимого.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама. Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на лайк.

0: Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Обратный отсчет!
2: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
2: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа. Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Это был

0: радиошоу «Юнистартов 20», где мы слушаем ваши любимые свежие хиты и вместе запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: «Юнистартов 20».
0: Так кто же сегодня станет нашим номером один? Имя чемпиона финального летнего чарта «Юнистар» вы узнаете уже с минуты на минуту.
2: Голосуйте на «Юнистар.бай». «Юнистартов 20».
1: Номер 5.
0: Да ладно! Вот это поворот! Мистер Всезнайка! Дэдди Свимс в конце августа не сумел вернуться в чемпионскую тройку, да. А мы ждали его в финальной битве, правда? Снова минус один в рейтинге, и сегодня, увы, только 5-е место.

0: ТОП-20.
1: Это Юнистар ТОП-20, финальный чарт лета. Мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего хита этой недели. И New Religion теряет бронзовый статус. Ну что ты будешь делать? Итак, сегодня это только четвертое место. И что получается? Bebe Rexha и Faithless проиграли финальное сражение за главные награды Юнитопа. Проиграли, и интересно, кому? Самое время объявлять и слушать наших новых чемпионов.
0: Номер три.
1: Так, и бронза недели достается норвежской группе The Bouse. За последний месяц они не знали у нас поражений, только вверх. Только в самый топ и только сегодня у Магнетика третье место.

0: реклама. Авто выбирай на бутик Автобай.
1: Авто продавай на бутик Автобай.
0: Авто меняй на бутик Автобай.
1: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
3: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
2: Все, ты знаешь, что делать.
3: Подробнее на халва.бай и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
4: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
5: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
6: АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа «Белый лотос» скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579, сайт White Lotus Bay.
10: Это была...

0: вам это нравится? Ну что, у нас смена лидера. Tame Impala и Janis Blackpink споткнулись в парочке шагов от очередной победы в радиочарте Unistar. А сегодня у Дракулы, между прочим, могло бы быть уже четвертое золото. Но, друзья, но! Голосов не хватило.
1: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Качайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад Енистаро 28 августа 26 года, финальный чарт лета, и вот как звучат главные хиты этой недели.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
3: Номер 5.
1: Итак, на пятую строчку упал Mr. Know It All от Тедди Свимса.
3: Номер 4.
1: На четвертую ступеньку рухнули Биби Рекса и Faithless с хитом New Religion. Ну и смотрите-ка, почти по соседству две песни от Биби Рекса.
3: Номер 3.
1: Тем временем на третье место взлетает Magnetic от группы The Bouser.
3: Номер 2.
1: А утешительное серебро недели забирают Дракула, Тейм Импала и Дженни. Сегодня они проиграли финальную битву за лидерство в Юничарте.
2: ТОП-20. Лидер.
1: Ну и какой же хит за последнюю неделю августа?

0: абсолютный максимум лайков на unistar.by. Это саундтрек летнего драйва и беззаботного движа. И, пожалуй, главный хит этого лета, правда? Ну и пусть он вызывает только самые классные воспоминания. И, конечно же, это I'm Moving to the Sun. Да, лучший хит недели по версии Unistar. Сегодня с вашей легкой руки у нас победили Hügel, Emile Angel и Alternate. Ну что, как всегда, блестящий выбор лидера. Молодцы! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня.
1: Unistar Top 20.
0: Я, Вадим Савин, вас крепко обнимаю. Желаю вам отличных выходных. Ну и прямо сейчас давайте вместе слушать вашу любимую музыку.
2: Unistar Top 20. Хит номер один.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
0: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
2: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно!
7: Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Когда в Беларуси появится мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов, рассказали в Белгострахе. Она заработает осенью, в октябре-ноябре. Больше не надо будет вручную заполнять бумажки и рисовать схему ДТП. Это можно будет сделать в мобильном приложении. Все данные будут автоматически передаваться страховым компаниям и в ГАИ, сообщает агентство «Минск Новости». В Минске создадут единую систему видеонаблюдения. До конца года около жилых домов установят около 3000 камер. Как сообщает Белта, прежде всего объективы будут направлены на детские и

Качественно и своевременно выполняются такие коммунальные услуги, как вывоз мусора, уборка территорий и многое другое. Все записи будут анализироваться в едином центре, и любой специалист сможет дистанционно контролировать качество работ. Обсерватория Минского планетария почти готова после реконструкции. Об этом рассказали в Минскстрое. В обсерватории установлены новые витражи, обновлен фасад и смонтирована винтовая парящая лестница. А еще в планетарии установили новый купол, который способен вращаться на 360 градусов. Он также оснащен раскрывающимися створками, чтобы удобно было наблюдать за звездами. Как пишет Белта, обсерватория на стадии получения заключения о вводе в эксплуатацию. И в завершении выпуска. В Гродно на следующей неделе отметят День города. Главные мероприятия пройдут 4 и 5 сентября. Исторический центр на несколько дней станет большой интерактивной площадкой с фестивалями, концертами, квестами и выставками. На площади Ленина вечером выступит известный российский артист, а в 22:00 над Гродно прогремит праздничный салют, сообщает телеканал ОНТ. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 53 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 15 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью до 12 тепла и без осадков. Завтра днем дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле, до плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 24 и без дождей.

0: Реклама. Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
1: Это была реклама.
3: Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокиана Налар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокиана Налар.
4: Аргентокиана Налар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиана Налар. Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет на правах рекламы.

0: начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Это была реклама.
3: Вечеринка Юнистар.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Petal.
0: Новый хит на Unistar.

0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Реклама. EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80163 59 95 23.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 15 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью до 12 тепла и без осадков. Завтра днем дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске завтра днем до плюс 24 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: Выходные начинаются сегодня. Открываем очередной час вечеринки «Юнистар». Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Филат Фанкерас и Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.
0: Новый хит на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 15 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью до 12 тепла и без осадков. Завтра днем дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске завтра днем до плюс 24 и без дождей.
1: Выходные начинаются сегодня. Открываем очередной

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Ведь

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
5: The script. The crowd was singing Wonderwall.
4: Новый хит на Unistar.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: слайном.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вечеринка Юнистар. Поднимаем темп. Поднимаем настроение. Вечеринка Юнистар.
3: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
3: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 15 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью до 12 тепла и без осадков. Завтра днем дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: ВИЧ

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбетбай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбетбай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
5: Adela, Ain't in LA.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение, примирение, неразрывно связано с риском получения.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 15 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью до 12 тепла и без осадков. Завтра днем дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске завтра днем до плюс 24 и без дождей.
1: Выходные начинаются сегодня. Открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
4: Дивак, slow down.
2: Новый хит на Юниста.

погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди. Грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте, Могилеве и Гродно +22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до +24 и без

0: Частный счет запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
0: Новый хит на Unistar.

0: Юнистар.
1: Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Petal.
0: Новый хит на Юнистар.

Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди. Грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте, Могилеве и Гродно +22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до +24 и без дождей.